0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней

0: ценить здоровье, пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Четверг, 21.00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
5: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя. Rock
6: and talk на рок-арсенале.
7: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Знание – сила. И 1 сентября тому подтверждение. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Герой глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. 2 получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Доллар на вторник 86,38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону.

0: телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
2: Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу, Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
4: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Знание – сила. И 1 сентября тому подтверждение. Да ведь?
5: На рок-арсенале.

0: на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Рок Арсенал.
1: Реклама. Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер –

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: знакомая этого водителя. Она написала, что
1: бенчон технологиям 90-х годов. И будут работать еще лектории, как для детей, так и их родителей. Начало сегодня 13 часов, вход свободный по регистрации.
2: Концерты.
1: В Ельцин-центре начинается осенняя серия концертов лауреатов международного конкурса пианистов памяти Веры Латар-Шевченко. Первый концерт состоится в эту пятницу, 4 сентября. В Екатеринбург приезжает лауреат второй премии 9-го международного конкурса Владимир Петров. Владимир – лауреат многих международных конкурсов, обладатель приза зрительских симпатий 63-го конкурса пианистов имени Ферруччо Бузони в Италии, победитель конкурсов в Испании, Мексике, США. Он с отличием окончил Московскую консерваторию, классы Валерия Писецкого и Элисо Версаладзе, был удостоен звания «Лучший выпускник года». Затем продолжил обучение в Высшей школе музыки Листа в Германии и в Школе музыки в Нью-Йорке. Выступал на ведущих сценах Европы, Азии и Америки, сотрудничал с известными оркестрами и дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Ланфранко Марчелетти и Тита Муньос. В программе екатеринбургского концерта Владимира Петрова прелюдии Сергея Рахманинова, думка Чайковского, венгерская рапсодия Листа, сочинения Александра Скрябина и Фредерика Шопена. Начало концерта в эту пятницу в 19 часов. Билеты стоят 700 рублей.
2: И еще.
1: И последнее в этом выпуске. Ельцин-центр ищет молодых, талантливых артистов и готов предоставить площадку для показов. Открытый конкурс «Около театра» стартовал еще в середине августа. Заявки принимаются до 15 октября. А итоги конкурса объявят в середине декабря. Ельцин-центр решил поддержать тех, кто ищет новые формы театра, кому тесно в рамках сцены-коробки и кто готов осваивать пространство Ельцин-центра. Атриум, балконы, музей, лифт или стилобат. Имеется в виду театр в широком смысле, неважно, есть ли в спектакле слова или, например, звучит только музыка. Возможно, это и не спектакль вовсе, а перформанс или что-то другое. Но определенные требования все же есть. В спектакле может быть занято не более 5 человек, его можно адаптировать к одной из площадок Ельцин-центра. Постановка не требует провоза декораций. Декорации и реквизит можно найти на месте или перевезти в чемодане. Ну, а если в спектакле есть текст, то принимаются только постановки по текстам современных авторов. Проект «Около театра» не имеет узко очерченных временных границ. Отобранные спектакли будут показаны в Ельцин-центре в течение текущего сезона. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Реклама. Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
4: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
5: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
4: Доброе, праздничное, но холодное утро всем.
5: Признавайтесь, многие из вас сегодня проснулись с мыслью: как же хорошо в школу,
4: что не мне.
5: Не надо. Хотя, конечно, многим из вас надо было, как минимум для того, чтобы проводить своего ребенка в школу.
4: Опосредованно,
5: а
4: да.
5: Может быть, пойти на работу в школу. Поздравляем вас.
4: Как-то ты не по-праздничному сказал.
5: Прежде всего, мамы, папы, дети и учителя, с началом нового учебного года вас, при всех его нюансах, пусть хорошего в новом учебном будет больше.
4: Хотелось бы, но об этом еще поговорим. Плюс 7-908-909-104.5. Присоединяйтесь к нашему разговору, в том числе и о 1 сентября. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Смотрите и пишите.
5: Есть, конечно, и плюс в грустной ситуации с отменой уличных школьных линеек. Сегодня с утра очень холодно. Ну, как минимум, меньше будет

0: простуженных людей, потому что в большинстве уж точно школ Свердловской области эти уличные линейки отменили из-за угрозы атаки беспилотников. И после вчерашнего налета на жилые дома в Екатеринбурге, как, например, рассказали изданию «Коммерсант Урал» в мэрии Екатеринбурга, департамент образования города просто разослал просьбу. Это не обязательно, это рекомендация.
1: Рекомендация, да.
0: По максимуму все перенести под крышу во всех школах и переносят в актовые залы, где-то в столовые.
1: Кое-где отменяют для отдельных классов линейки.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Например, первые 11 в актовый зал помещают, и они там проводят линейку.
0: То
1: остальные
0: есть выпускные
1: классы,
0: первоклассники, еще пятиклассников где-то.
1: Ну, девятиклассников иногда, кажется, тоже
0: приглашают. Конечно, да. Родителей тоже не все допускают внутрь элементарно, потому что на всех не хватает мест. На портале Е1 традиционный онлайн. Корреспондентов запустили в школы города. Корреспонденты бдят. Сначала фотографируют нарядных и слегка растерянных детей.
1: Ну, там от
0: их
1: первого
0: нарядных
1: до
0: мам,
1: последнего
0: очень
1: класса,
0: красивых, да.
1: Да,
0: которые, конечно, наряды многие себе готовили. Для них это тоже очень важный день. Наряд надо выгулять, сам себя не выгуляет.
1: Ужас
0: там
1: какой.
0: Чудесный, не ужас, а прекрасный, ничего ты не понимаешь. Там замечательные фотографии. Так, из свежего. Куда же поехала наша тяжелая артиллерия, губернатор,
1: самая
0: глава
1: тяжелая,
0: города?
1: Да, это губернатор Денис Паслер, заместитель губернатора Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетили школу номер 366, как ее называют, 36,6.
0: На Щерса.
1: Это новая школа, переобразованная, скажем так, школа. Ее очень сильно пиарит блок правительства, потому что там будут медицинские и биологические классы, скажем так, это новая фишка. Она не только будет медицинская и биологическая, но там будет одно направление, которое вот прям, на которое хотят, чтобы пошли дети в правительстве области, потому что там медиков не хватает. Это прям гордость гордостью. Сделали там отдельный какой-то совершенно блок спортивный, физкультурный, который могут использовать в том числе и жители, когда там нет занятий. То есть Татьяна Савинова буквально вот ее пиарит, скажем так, каждый раз, когда встречается с журналистами.
0: Коллеги, он сказал на выступлении в этой школе, в выборе номера школы есть не просто логика, но и самый настоящий научный подход. 36,6 не просто цифра, это эталон, это норма, это показатель здоровья и жизненной энергии каждого человека. Уверен, что эта школа станет золотым стандартом образования.
1: Ну, сделана она хорошо, скажем прямо, то есть ее прямо отремонтировали, реконструировали даже, я бы сказал. Ну, действительно хорошо, если будет такой подход к школам, почему бы и нет, дети должны учиться в правильных помещениях.
0: В школе, которая расположена в литературном квартале, играют музыканты, там есть балкон и
1: скрипачка. Я так понимаю, это частная школа, впервые открытая в этом году.
0: Ну, пишут, элитная школа.
1: Элитная,
0: да.
1: Но там открывалась частная школа, как раз это не совсем государственная, да, и будут первые классы туда набираться, и там прям им хотят сделать такие условия,
0: вот
1: что ой-ой-ой.
0: Видео, костюмированное что-то, кринолины, скрипки,
1: костюмы
0: и всякие, тоже слегка растерянные дети.
1: Ну, дети всегда растерянные, скажем так, потому что, когда есть какое-нибудь мероприятие, ребенок теряется моментально.
0: Итак, поговорим сейчас хотя бы немножечко о школе, да?
1: Кстати, в этом году, напомню, что не только вот эти вот мероприятия перешли в помещение, но и в этом году в учебной программе много что поменяется. Например, обществознание уйдет из большинства классов, останется только в старших классах по единому учебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Потом добавятся уроки истории, часы для уроков истории, и новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура России», которая отнимет часы у иностранных языков. Иностранных языков на 100 часов примерно будет меньше в 5-7 классах. Зато в иностранных языках можно будет выбрать арабский. Если найдете себе.
0: Издание «Газета.ру» публикует опрос исследования медиахолдинга «Рамблин энд Ко» и «Самокат» внезапно про то, чтобы россияне хотели вернуть из школьных времен. Отгадай, что? Вот я специально за эфиром тебе не сказала,
1: форму,
0: что я буду рассказывать про это. Не угадал. Большинство. Ну, давай.
1: Вот что. Столовую. Будет?
0: Там это есть, но нет. Ладно, не буду томить. Большинство россиян, если, конечно, верить этому исследованию, 60% хотели бы вернуть предсказуемо летние каникулы.
1: В смысле? Не успели пойти в школу, уже летние каникулы возвращайте нам?
0: Самое светлое воспоминание о школе у 60% россиян — ее отсутствие, потому что летние каникулы. Что еще? Например, 16% что хотели бы вернуть? Мы бы хотели уходить домой сразу после всех дел, что бы это ни значило. Такая формулировка.
1: Да, ну типа, что уроки закончились.
0: 14% этих людей хотели бы, что забавно, правда забавно, жить по расписанию. Вот им расписания не хватает. Правильно, когда кто-то взрослый, за них все решает, а тебе нужно просто расслабиться и как-то жить по чужой
1: каске. А потом
0: каске.
1: На летние каникулы.
0: А потом совершенно верно. 7% хотят заниматься физкультурой несколько раз в неделю. Дамы и господа, что вам мешает? Я сейчас говорю про физкультуру. Собственно, этим можно, как говорится, и дома, если без каких-то заморочек, без особых снарядов, хитрых хотя бы с гантелей. Это можно несколько раз в неделю. Дальше. 2% хотели бы вернуть перемены каждые 45 минут. А еще 1%, Паша, фиксированное время обеда. Кстати, про обед. Есть еще в этом опросе 21% хотели бы снова съесть ту самую булочку или ватрушку из школьной столовой. 19% котлету с гарниром. 6% скучают по сосиске в тесте. И 5% по какао или компоту.
1: Я не понимаю, идите на нормальную, как говорят, работу. Там с 8 до 17. Есть обед четко установленный. Есть наверняка столовая. В столовой есть котлета, пюрешка.
0: Душно сейчас так стало. Да. Правда, душно, Паш. Что еще? 35% россиян больше всего ностальгируют по общению с одноклассниками. 17% по школьным переменам. 16% по любимым учителям и урокам. 15% по последнему звонку с урока. Ну, видимо, это из серии по школьным
1: пошли
0: каникулам.
1: И на каникулы, да.
0: А еще 6% говорят, что больше всего мы скучаем по школьным поездкам, всяким по экскурсиям. Что касается неприятных моментов, в этом исследовании они тоже отражены. 21% россиян, самое сложное. Ну, давай.
1: Ты встать хотя... с утра.
0: Ну, вот ты сейчас хотя бы угадал.
1: Я же помню, когда самое ты ждешь сложное... по радио, когда погода не позволяет идти в школу, ты это слышишь и расслабляешься.
0: Да. В общем, трудно вставать было утром в школу. 19% не любили контрольные и ответы у доски. А, да. 9% домашние задания. 6% уроки физкультуры. 4%, кстати, с праздничной линейки, а еще 3% дежурства по классу. Ну, просто, видимо,
1: много.
0: Остальные... Нет, просто 3% вспомнили еще более неприятные моменты, чем дежурство по классу, вот и все. Хотя для кого-то, возможно, это было таким веселым моментом. Но, как видите, в числе вот этих перечисленных, да, извините за тавтологию, воспоминаний, здесь есть все-таки общение с одноклассниками. 35% больше всего ностальгируют именно по... нему. Так вот, вопрос вам. А вы вообще встречаетесь с вашими одноклассниками? Как часто? Как это все проходит? Или нет? Совершенно вас не тянет к этому общению? Может быть, вы забыли своих одноклассников, как страшный сон, а может быть, вы дружите до сих пор? Хвастаетесь, жалуетесь? Сегодня тот самый день, когда мы с удовольствием объявляем этот интерактив раз в году. Мы говорим с вами про школу. Ну, сегодня про ваших одноклассников.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Прежде чем перейдем к одноклассникам, от Пауля Зиберта зачитаю сообщение про то, что он вспоминает из школы. Слоеный язычок из школьной столовой. Вот прям и так ностальгия так и накатила. Что? А насчет одноклассников, да, пишите, потому что разные есть стратегии. Вот у меня было две школы, например, с одноклассниками из первой школы, ну, за исключением того друга, который перешел во вторую со мной, не встречаюсь, а вот со второй школой, последней, да, вот встречаюсь с старшими классами, там три было года последних, и мы, вот, и, конечно, разъехались все, но когда в Барнауле удается пересечься, то мы пересекаемся, если
0: есть такая
1: возможность.
0: Слушай, ты прямо как про меня рассказал. Мне все точно так же. В первой школе нет никаких контактов. Нет. Единственное, что у меня очень близкая подруга детства. Угу. До сих пор мы, конечно, очень близкие люди, дружим, но я ее познакомила с одноклассниками своими любимыми.
1: И она
0: которыми...
1: в эту компанию.
0: И она сейчас в нашей компании даже больше, ну, то есть там совсем-совсем близко. И вторая школа, да, мы до сих пор дружим, причем действительно дружим, очень любим друг друга, и как-то через всю жизнь эти чувства пронесли. Так нам уж повезло. Есть, кстати, достаточно старенький, но все равно любопытный опрос Суперджоба. Часто ли вы ходите на встречу со своими одноклассниками? Так вот, здесь любопытно. Если верить этому исследованию, чаще остальных на встречи выпускников входят россияне от 45 лет и с высоким доходом. Объясняется очень просто. Ну, 45 лет, я не знаю, ну, видимо, раньше как-то почему-то не тянуло, а сейчас... Ладно, не про возраст. Про высокий доход. Может быть, это вот такая ярмарка тщеславия. Людям, у которых не очень все удалось, как-то им неловко ходить. Но это уже показатель нехороших отношений.
1: Но это когда вот нет постоянных отношений, потому что есть же постоянные отношения, а есть только там раз в несколько лет встреча одноклассников.
0: И нужно блеснуть. Но это на самом деле очень неприятно. Это прямо, да... капслуком, фу. Ну, давайте, хвастайтесь или жалуйтесь.
1: Да, нам пишут, встречаемся и перекрещиваемся регулярно, а когда кто-то приезжает из другого города или страны, обязательно собираемся, пишет Пауль Зиберт. Не поддерживаю контакт с одноклассниками, Антон пишет, и это мне ничуть не мешает жить. Иногда слышу о каких-то новостях, об общих знакомых, этого вполне хватает. Ну, это вот примерно как с первой школой. Почему вторая школа, это же все-таки старшие классы, да, там более, это более осознанный выбор.
0: Абсолютно,
1: скажем так, коллектива,
0: осознанно.
1: И тогда ты начинаешь по-другому связи выстраивать, и у тебя интересы другие уже, и у тебя общие интересы с ними, а в первую школу тебя помещают, ну, по необходимости.
0: По месту жительства, а вторая школа, там нужно было поступить, там достаточно был серьезный
1: отбор,
0: конкурс.
1: Да?
0: Там комиссия еще отбирала детей, там сидел психолог в комиссии, и там ты не только сдавал экзамен, еще наблюдал психолог, и
1: по
0: детей подбирали, да, по совместимости, по интересам, и, конечно, дай Бог здоровья вот этим прекрасным людям, которые нас подобрали, и так получилось, что вот как нас на всю
1: совместили.
0: Жизнь подобрали. Да, очень нам, будем говорить, повезло. Зачем я открыла новостную ленту?
1: Да
0: я теперь с вами поделюсь. И живите теперь с этим по поводу встречи с одноклассниками. Московский комсомолец Калмыкия сообщает нам с вами. Давайте я просто прочитаю это, не пересказать. В Калмыкии встреча одноклассников закончилась поножовщиной. Это свежая новость, если что. Инцидент произошел в Элисте, в одном из частных домов города. Во время вечеринки вспыхнула ссора. Женщина, в смысле одноклассница, в ярости ударила ножом мужчину, в смысле своего одноклассника, в область грудной клетки. Но хэппи-энд, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.
1: Обнялись и пошли дальше.
0: В закат нет, здесь ничего не сказано. Самое интересное, из-за чего они поссорились? Может быть, вспомнили, кто-то кому-то списать не дал, или неоконченный роман школьный в парке на скамье.
1: Скорее, неоконченный роман. Списать, ладно,
0: слушай,
1: это можно
0: Паша,
1: списать в
0: историю. Слушай, Паша, как под копирку, другая новость, правда, пораньше была, в августе, чуть пораньше. В Бурятии встреча одноклассников закончилась ударом топора по голове, рапортует на 1.ру, портал. Ударил парень 23-летний, то есть недавно окончили школу, своего товарища топором по голове, но хэппи-энд, чудом выжил тот самый пострадавший, и даже сам, представляешь, гвозди бы делать из этих людей, топоры. Ударили его топором по голове, он сам себе вызывает скорую, выживает, но неизвестно, помирились или нет.
1: Ну, вот тут уже, ну, хотя тоже, может быть, результаты романа какого-то. Запросто. Школа такое место, где
0: давай,
1: гормоны.
0: Давай, хотя бы от Ирэн, давай еще сообщение.
1: Да, давай, почитаем. Хорошо. Ирэн пишет, встречались с классом последний раз через 15 лет. Немного повстречались в одноклассниках, с подружками времен школы общаемся до сих пор уже почти 50 лет.
0: Тоже прекрасно. Что ж, от праздничной темы или около праздничной мы все-таки перейдем к другим темам. По поводу вчерашней атаки беспилотников на Екатеринбург. Начались заявления из Москвы, как без этого. Вот, например, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия нанесет удар возмездия в ответ на атаку Украины на Екатеринбург. И при этом, сказал господин Колесник, при ударе пострадает инфраструктура. Вот, про жилые дома намекнул. И я не знаю, насколько это может извините, ну, успокоить и приободрить жителей Екатеринбурга. Да, Лента.ру его цитирует. Mm-hmm. Европейские азиатские новости вообще выходят с заголовком. След Илона Маска заподозрили в атаке украинских БПЛА на Екатеринбург. Речь идет о заявлении журналиста и депутата Московской думы Андрея Медведева, который заявил, что атаковавшие Екатеринбург беспилотники могли быть связаны с операторами через Starlink.
1: Да, там очень интересная цитата. Очевидцы пишут, что при атаке БПЛА активно маневрировал, уходя от огня мобильных групп. Что это значит? Что оператор дрона имел с ним онлайн-связь? Как? Я знаю только один способ. Starlink.
0: Сказал Андрей Медведев. Ну что ж, беспилотники повредили, как стало уже вчера вечером, три жилых дома в Свердловской области. Рассказал об этом глава региона Денис Паслер. Пострадали 4 человека, у 2 осколочные ранения из-за разбитых стекол. Еще 2 получили отравление, они надышались дымом.
1: Легкая форма, они даже не госпитализированы были, они отказались от госпитализации. Но 2 действительно района, скажем так, микрорайона пострадало. Это около Солнечного, 2-я Новосибирская улица и Уктус, улица Гаршина. Вот как раз там 2 дома. Как, судя по сообщениям СМИ, в один вот прям прилетело, сильно был поврежден дом, а у второго просто окна были выбиты, вот примерно там же дом напротив. Поэтому 3 фигурируют окончательно дома. Людей эвакуировали в школы близлежащие на Гаршина. Я точно знаю, 131-я школа находится практически напротив этих самых домов, куда прилетели беспилотники, туда эвакуировали людей. Там моя дочь училась какое-то время в первых классах, в начальных. То есть я себе представляю тот самый микрорайон. И еще чуть-чуть бы, вот по касательной, могла быть задета и школа.
0: Ну, в общем, очевидцы, конечно, рассказывают, как им было страшно, что они прятались в ванных комнатах, потом... Да, причем они рассказывают, как они все это услышали. Они просто услышали какое-то жужжание. Никаких сирен не было. Они даже не успели отреагировать. И только когда начался грохот, кто-то побежал в ванну, оделся, как-то одел, обул детей там, как мог. Потом выбежали люди во двор.
1: Одна девушка просто, вот, которая, как кажется, получила какие-то ранения, она успела просто закутаться в одеяло, увидела...
0: Нет, это другая, видимо, девушка.
1: Ну, просто было несколько сообщений, вот просто они смешивались.
0: Что уводили девушку, которая
1: сначала,
0: была в крови.
1: Да, у нас же был Чкаловский район, в принципе, и вот эти сообщения с Уктуса и с около Солнца, 2 Новосибирск, они смешивались как-то в сообщениях средств массовой информации, не было разделено толком, не было совсем понятно, о каком именно доме идет речь.
0: Многие СМИ трогательно писали, вот одна из многоэтажек, которая находится на Уктусе, там жильцы эвакуировались, а в одной из квартир на 17 этаже осталась маленькая собачка, просто хозяев в этот момент не было дома, они приезжают сразу, срываются, как узнают о ЧП, вот эта женщина плачет, умоляет спасти ее собаку, сотрудников экстренных служб. Но в дом-то входить нельзя, никто ее не пускает. Из фасада летели эти крупные камни, а собачка, вот йоркширский терьер внутри. И пожарный передал этого йорка Арсению Ваганову, журналисту, замдиректору, он сейчас департамента информполитики мэрии. Вот. И Арсений, да, очень трогательный такой большой бородатый, Арсений передает этого йорка собачку, женщина плачет. Ну, на самом деле,
1: ну, вот как раз про
0: это
1: животных,
0: все очень, очень страшно,
1: есть,
0: конечно.
1: Есть цитата, которая разошлась. «Мне пофиг на вещи, я хочу просто, чтобы они были живы». Это вот про этих маленьких собачек,
0: да,
1: которые остались.
0: Про питомцев.
1: Про питомцев, да.
0: Ну, и в интервью издания «Абзац» военный эксперт, его цитирует «Абзац» Василий Дандыкин, член экспертного совета Организации офицеры России, капитан первого ранга запаса, говорит о том, что эти украинские беспилотники, которые атаковали екатеринбургские жилые дома, предположительно были запущены из Сумской области. Беспилотники самолетного типа, которые способны летать до 3000 километров.
1: По траектории полет производится через Поволжье, а дальше идет разворот и нацеливается уже на Урал. Но это к вопросу о том, откуда беспилотники запускаются именно на Урал, ну или на близлежащий регион.
0: Давайте в оставшееся эфирное время поговорим с вами про Екатеринбург и про технологии.
1: Давайте поговорим. ВЦИОМ решил узнать, в мегаполисах считают ли или что нужно жителям, точнее, мегаполисов от технологий. И конкретно есть 4 мегаполиса: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Челябинск. И нас интересует...
0: Они в топе.
1: Да.
0: Это города, чьи жители считают свои города самыми современными.
1: Современными, да. Но технологичными ли? Вот это вопрос. Почти 3/4 жителей Екатеринбурга считают свой город современным, но больше половины не считает его технологичным.
0: Ты понял, в чем разница?
1: Разница в том, что у нас не применяются технологии. Современность — это когда мы, можем сказать...
0: Это очень размытое понятие.
1: Быстро развивающийся город. У нас можно все найти, но технологий нам не хватает, скажем так. То есть город соответствует понятию современного, но инновационным городом он все-таки не является с точки зрения большинства. В чем это заключается? В том, что нам не хватает, например, в общественном транспорте технологий, на что рассчитывают жители
0: Екатеринбурга. Смотрите, что еще главный признак технологичного города, 95% опрошенных, это автоматизированные системы, умные системы, которые помогают решать проблемы благоустройства, инфраструктуры, то есть, например, бороться транспорт с пробками, организовывать освещение, уборку мусора, то есть разные. Так вот, между прочим, именно екатеринбуржцы чаще остальных связывают технологичность с транспортной инфраструктурой. То есть, что были зарядные станции для электромобилей.
1: Выделенные полосы сейчас для автобусов. Не знаю, как это с технологиями связано. Ну да ладно.
0: И даже автономные такси.
1: И якобы,
0: по этому опросу 61% жителей города, уж не знаю, наврали или нет, готовы пользоваться автономным транспортом.
1: Вот где надо эксперименты по автономным. Не где-то в Татарстане или в Москве проводить. А в Екатеринбурге выберите себе район какой-нибудь, сделайте там вот эти автономные такси, как это делается, и екатеринбуржцы пойдут.
0: Знаешь, что я хочу спросить? Не про инновации, не про считаете ли вы город технологичным или нет. Достаточно сложно. В принципе, это ведь очень широкое понятие, что такое современный город. И каждый что-то свое представляет. Так вот, поэтому мы максимально так общо задаем вопрос. Считаете ли вы Екатеринбург современным городом? Ну и с расшифровкой. Если нет, то почему? Если да, то почему?
1: +7 908 909 104 5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
0: Для кого-то и роботы-доставщики признак современного города.
1: Это,
0: видишь,
1: конечно,
0: робота по тротуару все-таки так гордо ползет. Ну точно, мы прямо
1: вообще россияне любят вот этих роверов. 24% по этому же опросу в целом по России ответили, что относятся к ним очень позитивно или скорее позитивно. 20% нейтрально, 7% негативно. Ну, что такое 7% в конце концов? Вот они очень милые. У нас ездит робот пока еще не доставщик, а разметчик. Он маршруты делает для будущих роботов-доставщиков. Вообще, как ты
0: телефоны
1: его видишь, ты прям умиляешься, телефон достаешь. Ты, значит, обниматься чуть ли не лезешь, потому что такая зверушка забавная.
0: Ладно, зверушка. Вы когда-нибудь были на всех этих промышленных выставках в Екатеринбург-экспо, где, опять же, просто как прямо по долгу службы обязательно какой-нибудь робот, человекоподобный. Все. Спикеры забыты, еда забыта, все забыто. Люди окружают его, снимают, обнимаются. То есть все-таки...
1: Мы любим, потому что даже...
0: Любим, умиляемся.
1: Умиляемся.
0: Этому.
1: Несколько лет назад еще были всякие видосики, скажем так, из тех городов, где уже есть роботы-доставщики, по сравнению с иностранными, с европейскими или американскими городами. Там они не любят, они их пинают, еще что-то с ними нехорошо делают. А у нас помогают через сугроб перелить.
0: Такое тоже есть. Ну, конечно, наличие этих роботов... не показатель все-таки современного города. Болью поделюсь. С одной стороны, хочется сказать, да, конечно, Екатеринбург, современный город. Я понимаю, что все познается в сравнении. Да, а как же доставочка? Все любят говорить обычно. Особенно люди, которые уехали, вспоминают часто ностальгически доставку быстро. Но неважно. Один из главных центральных перекрестков, нет, Паша, я скажу, Екатеринбурга, Ленина, Карла Либкнехта. Ребят, ну почти месяц в нашем современном городе не горит работает зеленый сигнал светофора. Причем светофор работает, красный загорается, но люди, которые там не каждый день бывают, например.
1: Ну или только подошли.
0: И они не знают, что оказывается, когда там черная дыра вот эта... Это означает, что нужно переходить.
1: Если светофор не работает, у пешехода есть право идти по переходу, по зебре. Правила дорожного движения.
0: На самом деле, просто когда там эта черная дыра перестает красный гореть, да. И люди, которые там каждый день, например, как я, каждое утро я иду на работу через этот перекресток практически каждое утро. И мы знаем, что это сигнал, да, надо переходить. Ну, ребята, у нас современный город или как? Что-то за отсутствие
1: мы уже, кстати, обращались,
0: светофора нормального.
1: Вот, вот. И это надо администрации попенять, потому что эту историю мы как раз где-то месяц назад обсуждали.
0: В Максавто, да?
1: Да, в Максавто.
0: Так до сих пор ВОЗ, то есть
1: светофор. Нет реакции, а это неправильно, потому что администрация должна реагировать на сообщение
0: СМИ. А зачем? Все же нормально, все же работает.
1: Все понимают.
0: Люди друг друга дергают, да, можно идти, пошли.
1: Ну, один смелый идет, и все за ним потом движутся в этом направлении, в плане перехода. Да, есть такое, со светофорами у нас вообще довольно серьезные проблемы, как только дождь, многие из них

0: Просто имейте тоже это в виду. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. С сегодняшнего дня усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее деньги не переводил. В Свердловской области с начала этого года зарегистрировали 5 новых малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников. Регион вошел в пятерку субъектов России по числу новых компаний такого профиля. Всего в России с начала года появилось 123 таких предприятия. Больше всего в Москве и Московской области, далее идет Ростовская область, Свердловская и за ней Нижегородская область, сообщает агентство ИА. При пожаре в Екатеринбургской многоэтажке погиб человек. Трагедия случилась накануне на улице Короленко. Сигнал о пожаре в МЧС поступил в 12:22. Горела квартира на 6-м этаже 9-этажки. Там повреждено имущество на площади 2 квадратных метра. В тушении огня были задействованы 8 пожарных, 3 единицы техники. Через 15 минут открытое горение было ликвидировано. Еще через 15 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, пишет «Комсомольская правда». Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем знаний. Глава региона дал напутствие школьникам и студентам, а также поблагодарил педагогов, сообщает Департамент информполитики. Всего на Среднем Урале обучается свыше 550 тысяч школьников, среди которых 43 тысячи первоклассников. Число студентов среднего, профессионального и высшего образования превышает 250 тысяч человек. Денис Паслер пожелал уральцам яркого и интересного учебного года, а также новых достижений и открытий. Каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. Очень ждали День знаний 15 человек из 100. Это показал опрос сервиса «Суперджоп». Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. Женщины чаще мужчин признавались, что очень ждали 1 сентября в детстве. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Повтор программы.
5: Потребсоюз
6: на 104.5 FM.
5: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Енина Владимировна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Слушательница пишет нам: на ПВЗ «Озона» заявляет, что мерить купальник в примерочной с последующим возвратом товара, если он не подходит, запрещено офертой компании. Текст оферты демонстрирует, как доступно объяснить этим милейшим людям, что они неправы.
7: Ну, давайте начнем с того, что правила торговли у нас устанавливает утвержденные постановления правительства Российской Федерации. Да, причем вот буквально новые будут правила, но ни в старых, ни в новых, с 1 сентября запрета на примерку одежды, относящейся к определенной какой-то категории, например, купальники или нижнее белье, или что-то еще, их нет. Да, раз запрета нет, значит, по сути, можно. И закон о защите прав потребителей устанавливает правила торговли, что, безусловно, имеет более, да, такой серьезный...
1: Это федеральный закон, правила, это все-таки распоряжение правительства.
7: Конечно, это... постановление, да. Вот. Но закон о защите прав потребителей тем более не устанавливает никаких запретов на примерку, но это не его компетенция в такие вот нюансы, да, влазить. Но в законе о защите прав потребителей есть статья 16 закона, 16, очень важная, вообще, наверное, самая важная во всем законе, которая говорит, что любые условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с законом, они ничтожны, недействительны, неприменимы. В общем, синонимов этому слову много. В законе сказано «ничтожны, неприменимы». Следовательно, никакая оферта, никакой крупной или мелкой компании не может устанавливать те правила, которые ущемляют наши права по сравнению в том числе с законом, в том числе с профильными правилами, утвержденными с постановлением правительства Российской Федерации. Только правительство Российской Федерации могут у нас утверждать профильные правила. Вот, поэтому писать нужно.

0: на все что угодно, но применять их нельзя. Это недопустимо, они ничтожны. Возможно, что правила предполагают, оферта, вернее, предполагает, что это как бы нижнее белье, и как бы, наверное, это не очень безопасно. Но, с другой стороны, когда мы примеряем футболку, мы ее примеряем точно так же, когда на голое тело, по сути, тело, да? Когда мы примеряем платье, штаны, да хоть что. Ну, собственно говоря. Вот, поэтому в чем тут проблема, не понимаю. Но даже если мы, например, вспомним про нижнее белье, нижнюю его часть, да, нижнего белья, в правилах это называется трусы. Ну, давайте так. Вот в 25-й статье тот товар, который не подлежит обмену или возврату, если не подошли по размеру, вот там, да, нижнее белье написано, трусы, носки и так далее. Но у нас купальник – это не нижнее белье.
1: Это спортивный
0: купальник инвентарь. Это, да, это одежда для занятия спортом, для отдыха. Угу. Давайте так, ну, откровенно. Поэтому и тут как бы никак не сходится, да? Не понимаю, для чего они вдруг заявили такое условие. Я, честно говорю, не читала оферту этого маркетплейса, хотя, собственно говоря, являюсь его иногда покупателем. Вот, посмотрю, почитаю, обещаю, да, уважаемый слушатель, что если найду это правило, то мы напишем Роспотребнадзору извещение о том, что мы выявили условия, ущемляющие права потребителей неопределенного круга, и просим принять те меры, которые Роспотребнадзор может принять. Ну, и сами, наверное, обратимся и попросим изменить. Вот примерно так. Поэтому как доступно объяснить? Первое, объясняйте, говорите им о том, что купальник не является, не относится, во-первых, к нижнему белью, и поэтому даже, ну, какое-то логичное объяснение, да, этим правилам, оно здесь не подходит, это товар для занятия спортом и отдыхом. Первое. Второе, российское законодательство, в том числе правила торговли, профильные правила торговли и закон о защите прав потребителей, или в первую очередь не устанавливает запрета. Вот, и в силу статьи 16 закона, еще раз повторяю, все иные условия, которые относятся к ущемляющим права потребителя, а это явно ущемляет, да, они ничтожны, недействительны. Примерно так.
1: Просто в магазинах, насколько я понимаю, купальники меряют.
0: Ну, меряют, конечно.
1: Потому что надо же понять, подойдет
0: он к тебе. Не встречалось ни в одном, да, магазине с запретом на примерку купальников. Более того, даже нижнего белья тоже.
1: Ну?
0: Ну, давайте, я надеюсь, что нас слушают люди взрослые. В основном взрослые.
1: Ну, какая, да, разница? А что, дети, да, без нижнего белья,
0: ну,
1: ходят?
0: Ну, я к тому, что, давайте так, мы же прекрасно понимаем, что у каждого из нас своя фигура, свои особенности, свои запросы, особенно у женщин, да, где есть, да, определенные, да, выпуклости и впуклости, которые требуют особого подхода, поэтому, конечно же, примерка, она необходима объективно. Ну, вот серьезно говорю.
1: Тем более, знаете, белье
0: объективно,
1: тоже
0: разное, да, бывает. И поэтому, безусловно, и поэтому, конечно, без примерки подобрать подходящее очень сложно. А, учитывая, что если мы покупаем такой товар в обычном стационарном магазине, и оно не подойдет нам потом по размеру, по фасону, по комплектации, по расцветке и так далее, то мы его не сможем вернуть. А как нам сделать правильный компетентный выбор? Потому что не всегда, во-первых, размерная сетка, она показывает
1: разные
0: определенные особенности.
1: Разные страны,
0: конечно,
1: разные сетки.
0: Именно,
1: да,
0: поэтому продавцу проще, да, обеспечить нормальную, безопасную примерку. Каким образом? Да, давайте вспомним. Вкладыши определенные есть на нижнем белье, которое вот касается нижней части, да, нашего тела. Как правило, есть такая защитная пленочка. Это нормально. Кроме того, очень многие продавцы просят примерять на нижнее белье, которое у вас,
1: да,
0: есть,
1: да, да.
0: Надеваете его сверху. Кроме того, давайте вспомним рекомендации изготовителей. Очень часто они пишут на ярлыках, да, на своих ярлыках, что перед ноской мы рекомендуем постирать.
1: Ну, естественно.
0: Да.
1: Но я думаю,
0: поэтому тем самым мы избегаем каких-то, да, последствий, которые, ну, вроде как теоретически возможны, что-то там. Но, кроме того, я думаю, что любой врач нормальный, современный, вам скажет, что подхватить какую-то инфекцию, да, после примерки,
1: это надо, чтобы
0: это
1: совсем какой-то
0: прям
1: был...
0: надо так постараться,
1: да.
0: Ну, то есть это абсолютно нереально, там, вот. Поэтому
1: нет,
0: очень странные,
1: думаю,
0: нелогичные правила, люди... правила, установленные в данном случае. Мы назвали, да, свой маркетплейс?
1: Озон.
0: Да, на Озон.
1: Вот, но тут же еще одна проблема сейчас может возникнуть. Тут, если про Озон начали говорить, после атак на склады Озона этот маркетплейс перестал применять в 38 регионах постоплату заказов.
0: Ну, да, есть такое.
1: А это как раз вот как раз. Померил, и только потом платишь. Угу. А сейчас... Вот, я не знаю, не все названы регионы, интересно.
0: Ну, я вчера, кстати, зашла.
1: Три я точно видел,
0: а 38 нет. Я вчера погуляла по этому магазину и увидела, что нет, можно заказать ряд товаров, как обычно, с постоплаты. Вчера, по крайней мере, препятствий у меня в личном кабинете не было. Давайте так. Вообще постоплата это или предварительная оплата, или последующая оплата. Это как раз те условия, которые не регулируются правилами торговли. Это как раз те условия, которые устанавливаются соглашением сторон, ну, условным соглашением. В данном случае есть оферта, и нам предлагают несколько способов оплаты, и мы их принимаем. Почему несколько? Это может быть постоплата, это может быть предварительная оплата, это может быть оплата частями, это может быть оплата с определенными бонусами, плюшками и приятностями, если ты оплачиваешь с определенной банковской карты. В общем, много там чего интересного, и мы выбираем тот способ, который нам приятен. Как правило, нам приятен способ постоплаты. Ну, так удобнее, да?
1: Не вот в этом случае как раз
0: в этом случае что? В этом случае мы оплачиваем, мы принимаем, мы примеряем, мы отказываемся, у нас есть на это право, и нам возвращают деньги. Вот и все. Деньги возвращаются на тот счет, с которого ты оплатил.
1: Ну, через сколько
0: времени? То есть здесь присутствие никаких препятствий быть не должно, даже и по срокам. Чаще всего это происходит достаточно быстро.
1: Ну, там до 10 дней, обычно
0: они говорят до 10 дней, но по факту в маркетплейсах отработана система возврата денег при отсутствии спора. Это происходит чаще всего достаточно быстро, если не вмешивается какой-то человеческий фактор, какой-то сбой. Бывает такое, поменялась карта, поменялась там, я не знаю, сотрудник не туда нажал, забыли нажать, не так заявление. Бывают эти истории, но они крайне редкие. Чаще всего у маркетплейса все это отработано. Почему? Потому что право у нас есть. Да, мы привыкли, нам удобно, когда мы не оплачиваем. Мы не связываемся с этой системой, когда нужно оформлять возврат, нажимать на определенную кнопочку, приносить там, например, если ты уже дома примеряешь. Да, нам так удобнее, но удобство это не всегда и всегда не норма закона, скажем, да. Поэтому в данном случае мы будем подчиняться тем вызовам, которые на сегодня у нас есть, и мы должны понимать, что да, действительно, у нас на сегодня есть определенные проблемы у этой сферы бизнеса, и возможно, что правила будут корректироваться, но если они будут корректироваться, то еще раз повторяю, они должны корректироваться в рамках закона и не ущемлять права потребителей. А вот если закон решит, что пора, да, каким-то образом вот менять правила в сторону там тех же маркетплейсов, ну тогда будет закон, тогда мы будем подчиняться этому закону. Пока у нас закон стоит на позиции вернуть можно любой товар, за исключением товара, который имеет индивидуально определенные свойства. Вернуть можно товар в течение либо 7 дней, либо аж 3 месяцев, в зависимости от того, информации информировали вас или нет, о способах и сроках возврата в момент покупки. Ну и самое-самое, наверное, главное, да, мы помним, что есть определенные, в том числе и требования к срокам, да, вот возврата этих самых денег и ответственность, если маркетплейс, нет, не маркетплейс, а продавец, который торгует на площадке, задержит, либо откажет, либо забудет и так далее. Именно поэтому мы всегда говорим, когда вы выбираете товар на площадках, вы же выбираете не только товар, вы выбираете еще и продавца, потому что иногда одно наименование, даже иногда какой-то конкретной марки, которая имеет свои собственные магазины, да, ну, например, там, давайте так, Бифри, Сейла, Зарина и так далее, вот эта вот огромная, да, вот эта вот история наших изготовителей одежды, там перечислять можно до бесконечности, извините, если кого-то не назвала, а да, все, там Love Republic, всех люблю, всех обожаю, как говорится, да, то есть даже они могут продаваться под этим брендом не собственной сетью, не от них, а кем-то еще. Да, да, то есть мы должны понимать, что мы выбираем и продавца. И когда мы выбираем продавца, мы ориентируемся на что? Мы ориентируемся на сроки доставки, да, то есть нам интересно, мы можем подождать, нам хочется завтра, нам хочется иногда сегодня. И, конечно, я бы рекомендовала ориентироваться на место нахождения этого продавца. Здесь он находится на территории нашей Российской Федерации, или он находится за рубежом и является зарубежным продавцом. Потому что вот когда продавец зарубежный, вот тут могут быть определенные сложности. Да, совсем скоро маркетплейсы должны будут, уже обязаны, да, вот эту вот коммуникацию, вот эту вот связь, общение с тем иностранным продавцом обеспечить, обеспечивать и обеспечить нам возможности возврата и так далее. Но мы же не знаем, какие это будут расходы на этот возврат, и они могут быть очень существенны.
1: Потому что человек должен оплачивать возврат сейлеру тому самому товару.
0: Конечно, заказать сережки стоимостью 100 рублей, а их доставка обратно, в случае, если мы будем брать или не подойдут, она окажется там 500 рублей. Да. И овчинка выделки не стоит. И мы не можем с вами этому противостоять. Потому что закон говорит, если это брак, то, конечно, продавец возмещает все расходы, связанные с доставкой, убытки это называется. А если это товар, который не подошел, по нам не подошел, да, который мы хотим вернуть, тут даже нет никаких условностей, в отличие от стационарной торговли, просто не подошел, просто не хочу, его не нравится, да, тогда мы должны возместить расходы продавца на доставку от меня до него. И вот тут какая будет сумма, мы не понимаем.
1: Вот кто будет доставлять, то есть вот ПВЗ же не является представителем селлера. То есть,
0: нет, конечно, ПВЗ.
1: Возьмет ли на себя маркетплейс возврат? Или,
0: конечно, нет. Ну, а зачем ему это надо?
1: Ну, когда мы возвращаем товар, если кто это делает? Вот мы, обычный товар, да, вот тот же самый купальник.
0: Пока это делаем мы. У нас много обращений, когда маркетплейс говорит, иди, общайся с продавцом сам. И мне вообще все равно. Как ты с ним будешь общаться? Вот мы тебе дали его адрес, наименование. Вот оно. Все вперед. Да, мы продали, мы реализовали твое право на покупку, мы помогли тебе с продавцом связаться, мы тебе предоставили всю информацию, мы не отвечаем за качество товара, мы не отвечаем за ту информацию, которую нам транслируют.
1: Должны отвечать.
0: Вот сейчас уже будут должны. Пока нет, не было такого.
1: Ну, когда мы сдаем товар в ПВЗ, мы же все...
0: Да ПВЗ не примет у вас этот товар.
1: Почему?
0: Да потому что не примет.
1: А кто должен?
0: А кто примет? Вы придете и скажете, вот у меня принимайте. Он скажет сам, я не должен у вас принимать товар. ПВЗ это пункт выдачи товаров. Ну, я сейчас говорю про, как бы, да, вот про логику, которая может использоваться ПВЗ и маркетплейсом. Это не всегда так, это не, даже не система. Но у нас есть такие случаи, когда покупатели не знают, это куда с этим товаром, иностранным. Это правило, это не человеческий фактор, это правила, которые есть в самом маркетплейсе, с какими-то у них продавцами есть нормальные взаимоотношения, есть способы коммуникации, где-то нет, где-то вот с ПВЗ определенно. В общем, там много всего на самом деле. Но, то есть мы должны как бы быть заранее готовыми, что такие проблемы могут быть, если мы выбираем иностранного продавца. Но если вам прямо вот очень хочется, да пожалуйста. Я, например, когда выбираю иностранного продавца, я себя убеждаю в том, что этот товар нужно подобрать очень тщательно. И понимать, что если что-то, ну, и буду я с этим товаром жить. Поэтому дорогостоящий товар я предпочитаю покупать у нашего отечественного все-таки
1: продавца. А если отечественный продавец-то, то тогда все равно в ПВЗ же можно сдавать? Или такая же схема действует, что я должен отправить продавцу?
0: Это по-разному тоже.
1: То есть это все зависит от
0: маркетплейса. Вот вы купили условную шкаф мебельный, да, вы его притащили домой, вы его собрали, и вы понимаете, что он не подходит вам, не нравится. Да, вы его обратно упаковываете, как положено, слив эксплуатации нет, товар не был, все хорошо.
1: Собрал, значит,
0: товарный вид сохранен. Ну, может, и нет, да. Товарный вид сохранен, все хорошо, все замечательно, все отлично. Да, и ты приходишь в ПВЗ, говоришь, надо вернуть. ПВЗ говорит, ну, нет, сам иди, возвращай. Ты же продавец.
1: У тебя адрес.
0: Я же не продавец. Маркетплейс это не продавец. Вот вам все. Либо маркетплейс говорит, так, давай, пиши заявление, мы его отдаем продавцу. Продавец нам говорит, хорошо, принимай. Все, и мы это делаем, мы тебе помогаем. Вот это пока так. Вот скоро правила будут потихонечку меняться.
1: С октября,
0: ну, сейчас не скажу.
1: Это цифровая экономика.
0: Да. Поэтому будут правила немножечко меняться, и в закон вносятся изменения. Будут потихонечку у нас не ПВЗ, а вообще ПВЗ пока, да. Оно тоже, кстати, будет скоро уже в законный такой термин, пункт выдачи заказов. Он уже будет в законе. Да, но все равно для нас есть два субъекта основных, которые перед нами несут ответственность, это маркетплейс, да, так называемый,
1: где, собственно, мы заказываем,
0: владелец, да, агрегатора о товарах и услугах, и продавец. И причем самое главное ответственное лицо, это, конечно, продавец. Вот. А здесь маркетплейс сейчас будет тем самым, да, той самой стороной, которая будет, да, нам помогать решать все эти проблемы, взаимодействовать, будут обязаны, а если не смогут, то еще и деньги будут возвращать.
1: Ну, то есть как не с банками, в одну сторону это будет процесс, в обе стороны.
0: Я я не знаю, чем это закончится относительно вообще цен, условий продаж, условий возвратов, обменов. Возможно, что маркетплейсы будут подстраиваться под эти условия, что-то будет меняться. Ну, посмотрим, поживем, увидим.
1: Ладно, вот Артем спрашивает, а почему носки, носочно-чулочные изделия, назовем это так, и нижнее белье вернуть нельзя, даже если оно не ношено?
0: Ну, если вы покупаете такое нижнее белье, чулочные изделия и так далее в обычном стационарном магазине, то нельзя. Оно входит в специальный перечень. Все, ответ такой. Есть перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Да, по статье 25 закона о защите прав потребителей, когда вам товар не подошел, еще раз повторяю, вы купили в обычном магазине, то вернуть его в соответствии с этим перечнем нельзя. Точка. Почему так? Не знаю. Дистанционная торговля, когда вы выбираете товар без образца, без самого товара, на основании описания, картинок и так далее, вернуть можно. Если оно не ношено, да, как пишет Артем, по сути, если сохранен товарный вид, если товар не был в эксплуатации, вы его можете вернуть. Но у нас сейчас есть очень забавное дело в суде. Дама купила боди. Нижнее белье, не нижнее белье, вопрос большой, но в данном случае вот есть такое боди, да. Все, наверное, уже знают, что это такое, большая часть населения. Оно ей не подошло в абсолютно первоначальном, в абсолютно идеальном состоянии, без всяких разных проблем, без носки, без примерки особо и так далее. Она пришла его вернуть в маркетплейс, в дистанционную торговлю, ей отказали. Мы предъявили претензию, ей отказали, ссылаясь на этот самый перечень статьи 25. Мы помогли предъявить иск в суд. Мировой судья отказал в иске, мы подали апелляционную жалобу. У нас районный суда тоже отказал в иске. Мы очень долго ждем определения, дождаться не можем. Видимо, ребята, уважаемый суд, видимо, стал писать решение определения и понял, что что-то неправильно сделал. У нас даже уже есть постановление Верховного суда, которое объясняет судам, что у нас перечень 25 статьи не применяется к дистанционной торговле. И в дистанционной торговле есть единственное исключение, которое не позволяет вернуть товар, который не понравился. Это товар, который имеет индивидуально определенные свойства. Что это такое? Это значит, такой товар можно использовать только, может использовать только конкретный потребитель, условно, который его заказал. Только Павел
1: вас.
0: Рубцов, да, или Нина Голубева, да, или тот самый Артем, который нам задает сейчас вопрос.
1: Все, это единственное
0: ограничение. Поэтому мы с вами, в дистанционной торговле понимаем, что вернуть можно все. Но я вас очень прошу, уважаемые потребители, когда вы получаете такой товар, и вы понимаете, что он может не подойти по какой-то причине, и вы это определите уже там дома. Ну, например, вы покупаете кому-то, не себе, а там супругу, бабушке, ребенку, супруге, например. Либо вы в условиях дома должны этот товар посмотреть. Например, это какая-то предмет интерьера, например, тогда вы очень внимательно принимаете его, чтобы не получилось так, чтобы там были те самые следы изначально, до еще приемки, которые потом вы придете возвращать, и вам скажут, смотрите, тут у вас трещина, тут у вас царапина, тут у вас затяжка, а тут у вас следы пота. Кто-то примерял очень неправильно, неаккуратно. Маркетплейс принял, вам опять его передал, второй раз продал, условно говоря. Вы дома померили исключительно аккуратно, принесли, а вам говорят, а тут пот, так это не мой. А где вы были, когда принимали? Поэтому очень внимательно прямо разглядывайте, рассматривайте, если видите какие-то следы эксплуатации, и, даже, может быть, не то, что если утрату товарного вида, что-то там, то, что быть не должно, то вы такой товар либо понимаете, что вы его не вернете, либо вы его не принимаете, перезаказываете еще раз. Либо тащите с собой человека, которому предназначается этот товар, и примеряете вместе с ним в ПВЗ, например. Например, то есть выходов на самом деле из ситуации много, но не нужно в данном случае потом ругаться, кричать с этими бедными работниками пункта выдачи, да это не я, да вы мне такое отдали. Давайте так, приемка товара должна производиться очень добросовестно.
1: Условно вы каждый раз подписываете мысленно акт приемки, и все это уже документ.
0: Да, потому что как только работник ПВЗ нажимает на кнопочку «товар оплачен», все, акт подписан, по сути. И потом говорит, что так это не мое.
1: Но главное вот тут помнить, что действительно 25-я статья не действует. Нет. Вот этот список в дистанционной торговле, нет, если это общеупотребительный
0: товар. Когда мы говорим, да, про товар, который не подошел по какой-то вам причине, вот смотрите, 25-я.
1: И не важно, что это книжка,
0: по обмену, по фасону, да, по расцветке, по комплектации. Вот там прям есть перечень 25-й статьи, причем он такой закрытый. Когда к нам приходят иногда люди и говорят, я купил в магазине, вот у нас прям вот совсем была такая реальная история, я купил настенные часы. Пришел домой, и жена меня отругала. Сказала, иди, вообще они ужасные, возвращай.
1: Ужас.
0: Да, он прибегает, а ему говорят, так часы не подлежат, вы что?
1: Почему часы не подлежат?
0: Как? Ну, потому что у них там несколько функций, они электронные и так далее, да, настенные часы. Он говорит, так вот это вот, да, вот так вот, вот так вот.
1: Не
0: да,
1: подошло жене.
0: Да, да, он пишет, да, он говорит, прям не подошло жене, да. Я говорю, ну, во-первых, ну, вот... Нет такого, в принципе, основания. Продавец должен был начать с того, что так, а ну чего вам не подошло-то? Вот. Но бывает так, что, приходят и говорят, вот, предположим, да, те часы, которые механически с одной функцией, да, естественно, что они подлежат, настенные часы, почему нет, да, не подошло жене. Мы говорим, нет, если вы придете и скажете, не подошло жене, вам законно откажут. Давайте с женой поговорим, чего не так-то? Ну, потому что
1: размер,
0: вот совсем
1: вид,
0: не то, да, да.
1: И так далее.
0: Тогда так и пишем, не подошло по фасону, не подошло по комплектации, не подошло по размеру, по цвету не подошло. Ведь на самом деле, действительно так оно и есть. Не просто вот Баба-Яга против, да, потому что, ну, к интерьеру не подходит,
1: она,
0: цвет
1: так
0: не то.
1: Ну, она просто так накричала, жена, что часы
0: так
1: просто...
0: Так кто ж их знает?
1: Нет, ну, да, жен сложно разбирать,
0: нет,
1: да?
0: Ну, мы, нет, мы предполагаем, что не просто так. В общем, тут тоже много очень нюансов, и самое главное, этот перечень в дистанционной торговле не работает пока. Что будет дальше, не знаю, но пока изменений никаких не предвидится.
1: Сейчас мы должны прерваться, потом мы вернемся, не переключайтесь.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Малый и средний бизнес.
3: Форум «Стратегия и тактика для бизнеса» пройдет в Екатеринбурге. Эксперты в сфере стратегического планирования соберутся в креативном кластере «Дом» на 24 сентября и расскажут, как бизнесу адаптироваться, сохранить устойчивость и выбрать решения для роста. Также среди основных тем – тенденции российской экономики и прогнозы, изменения потребительского поведения, новые технологии и искусственный интеллект. Форум предлагает три формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственников бизнеса и управленческих команд. Организует мероприятие Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
2: Бизнес-статистика.
3: Самым претензиозным товаром в этом году в Екатеринбурге стала мебель. Об этом сообщила директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
0: Традиционно всегда самым претензиозным товаром были технически сложные товары, но в этом году у нас абсолютно аномальная история. На первое место у нас вышли жалобы, связанные с мебелью, качеством мебели. Это 5% от всех обращений, либо 18% от обращений, связанных с розничной торговлей. На втором месте одежда и обувь. И только на третьем месте та самая бытовая техника, электроприборы, компьютерная техника, сотовые товары.
3: В этом году екатеринбуржцы чаще жаловались в Муниципальный центр защиты потребителей после покупки автомобилей и лекарств.
2: Рынки, туризм и отдых.
3: Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь-октябрь сократилось на 12,1% год-году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сводные данные «Travelline» других участников рынка. Некоторые туроператоры зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре-ноябре на 20%. Эксперты связывают все с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Фактором снижения интереса к отдыху в России могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями. Совокупный объем бронирования и размещения за границей на осень увеличился за год на 7%. Для организованного рынка ключевым осенним направлением традиционно выступает Турция. На страну, по подсчетам travelata.ru, пришлось 54,1% всех продаж на сентябрь-октябрь. Доля Египта в структуре спроса на осень увеличилась с 15,4% до 17,6%. Драйвером зарубежных продаж могло стать восстановление интереса туристов к поездкам в Объединенные Арабские Эмираты. Выраженный рост продаж в годовом выражении сохраняют развивающиеся на российском туристическом рынке азиатские курортные направления Китай, Вьетнам и Индонезия. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
4: реклама. Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Потреб Союз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: В студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот мы на прошлой неделе поговорили гипотетически о возможной отмене концерта Канье Уэста. Угу. Эта гипотеза все обретает все больше и больше какую-то реальность, потому что уже арена, да, Газпром-арена сказала, что нет у нас никакого договора и вообще не можем проводить концерт. Несмотря на то, что до этого на сайте Газпром-арены были объявления, что мы будем проводить концерт Канье Уэста. Люди понакупили 80 тысяч билетов. Насколько я понимаю, продано. Сейчас организаторы говорят, мы 27 числа, то есть нам было заявлено, обещано, опять же, что мы 27, то есть сегодня, должны были подписать договор аренды. И до этого вся компания была запущена, хотя тоже странно.
0: Зачем запускать компанию, да, в нынешних условиях, не имея на руках договора?
1: Но
0: безумство какое-то. Да, потребитель как пойдет в суды с моральным
1: лицом. Пока
0: что с чем закончится, нехорошо.
1: Пишут о том, что свердловчане, по крайней мере, да, не хотят пока отказываться от билетов и ждут, когда ситуация урегулируется, возможно, потому что организаторы говорят,
0: что регулируют. Может, найдут другую площадку?
1: Может.
0: Менее.
1: Говорили, что и Екатеринбург может претендовать на...
0: А вот я почему-то тоже так подумала. У нас город смелый, да, но
1: названо,
0: не
1: да,
0: знаю.
1: Петербург и Москва и Екатеринбург, но организаторы уже сказали, что нигде не будет, кроме...
0: Сейчас очень много историй в интернете, когда какие-то мелкие города или вообще поселки приглашают к себе в клубы, говорят, вот мы можем, давайте к нам. Ну, это, конечно, все шутки, но люди на самом деле отреагировали на это с долей юмора, с очень правильный.
1: Ну, нормальный креатив. Вопрос в том, что пока еще даже о сроках говорить рано. Мне кажется, за 10 дней, да, можно получить полную сумму. Если мы говорим о концертах, о спектаклях, о площадках и так далее. То есть...
0: Даже тут можно, в принципе, будет и всегда вернуть, потому что изначально ведь была информация о том, что концерт будет на определенной площадке, если потом будут изменения. Если я не согласен, то я смогу, конечно, вернуть.
1: Сама по себе площадка, она является уже основанием для выбора,
0: договора, да, конечно, ведь у людей есть определенные какие-то свои, да, обстоятельства, которые повлияли на выбор концерта, да, вот этого. Это близко к дому.
1: Например, это с родственниками встретиться, например,
0: да, поехать. Да. Или я в этот момент буду в отпуске и буду как раз пребывать в Москве. И почему
1: в Москве? Петербурге.
0: Да, в Петербурге. А, я буду в Санкт-Петербурге, почему мне не сходить, например, да? То есть, а может быть, о, классно, еще из Питера съезжу, еще концерт, еще и наконец-то, да? То есть, или я вот живу рядом. Например, я маломобильный человек. И я не готов ехать в Екатеринбург потом там или в Владивосток, например. А вот представляете, где-нибудь согласятся на Южно-Сахалинске проводить это соревнование?
1: Камчатка.
0: Соревнование,
1: да.
0: Прекрасно.
1: Профдеформация.
0: Есть такое. Да.
1: Ну, понятно, что если концерт...
0: Когда в семье
1: объявят...
0: есть спортсмены, да, концерт в Южно-Сахалинске...
1: То все превращается в соревнования.
0: Кстати, соревнования там недавно проводили, да, чемпионат, один из чемпионатов, да.
1: Ну, то есть сама по себе площадка...
0: Очень было здорово.
1: Тоже является основанием...
0: Я не могу себе позволить туда ехать, дороговато, однако, да, там, или, может быть, сложно, не отпустят, время нужно...
1: Ну, прямых рейсов, мало ли там, что...
0: В общем, наши слушатели все поняли, о чем мы хотим сказать, что, да, конечно...
1: Ну, пока что, вот какая-то стратегия ждать вот сегодня. Объявят, заключили, не заключили договор.
0: И подождать, потом, конечно.
1: Потому что мы же с вами обсуждали, сегодня. Что есть еще и билеты купленные уже, потому что не только вот просто билеты на концерт,
0: да, конечно,
1: а еще купленные билеты на самолет.
0: Если екатеринбуржцы, конечно, они же не пешком пойдут в Санкт-Петербург. А когда он должен состояться, этот концерт? Вот, понятно. Ну, наверное, все-таки организаторам, которые занимаются таким видом деятельности, надо немножечко быть по... посерьезнее относиться вообще к
1: заранее
0: своей работе.
1: Понимаю, понимаю. Вот мы не раз говорили о том, что и перевозчики, и организаторы не понимают, какие сейчас времена. Конечно. И они должны эти риски уже учитывать, потому что если у тебя нет договора на руках, вот все, и то риск есть, что отменят в последний момент. Очень уж такая скандальная фигура, этот Канье Уэст. И много говорили людей, которые хотели бы, чтобы отменили концерт. Там технические причины и так далее, это было совсем другое. Но нет договора на руках, зачем вы запускаете кампанию, промо-кампанию до того, как...
0: Да тем более это зарубежный исполнитель, да, и это все на самом деле сопряжено еще и с организационными определенными сложностями. А представим, что этот исполнитель заявит какие-то технические требования, которые площадка не сможет.
1: Мне кажется, как раз они запустили кампанию, вот, потому что уже нужно было выплатить гонорар.
0: Может быть и так. Ну, как-то надо все равно, наверное, людей не подставлять под какие-то странные траты ненужные в этом случае и необходимость потом претензионным это способом решать. И сами они потом будут нести убытки, конечно. Ну, как-то странно все, конечно, странно. А люди что? Они увидели любимый артист, исполнитель, я не знаю, там, какой-нибудь...
1: модный, неважно.
0: Другой, главное, да, там, какой-нибудь блогер или вот совсем недавно к нам, вот буквально вчера, позавчера приезжали к нам очень-очень всякие интересные люди из сферы моды, да. Люди же, конечно, хватают эти билеты, и, конечно же, они хотят и обвинять их в том, что они там, не подумав, все это купили, совсем не надо и нельзя.
1: Нет договора.
0: Конечно.
1: Ну, тут, вот,
0: я к тому, что надо ответственнее относиться к своим клиентам.
1: А ответственность площадки тут может быть рассмотрена, скажем так, потому что они же тоже выпускали вот эти самые рекламные объявления. То есть у них стояло в расписании, что будет концерт Канье Уэста. Потом сказали, да нет, у нас нет никакого договора. Это что?
0: Ну, в контексте доведения
1: это
0: информации, можно сказать, да, можно, например, да, определить двух виновных лиц в нарушении прав потребителя. Первое – это односторонний отказ от исполнения договора. А второе – это предоставление надлежащей информации, на основании в том числе которой я сделал выбор, да, заключив договор. Ну, почему нет? Площадка, то есть я как человек ответственный, понимающий все, я сначала посмотрел расписание в концертном зале, увидел, да, посмотрел концертный зал, устраивает он у меня, может быть, мне он и не понравится, может, я и не захочу там, да, может, я люблю что-то более, там, приватное, интересное, более свободное, или наоборот, неважно, да. Я выбрал площадку на основании той информации, которая есть там. Потом я купил билеты, а выяснилось, что все нехорошие, все меня, в общем, на самом деле, да, все нарушили мои права. Почему нет? Теоретически, да, возможно.
1: То есть солидарная такая ответственность,
0: да? Ну, там заразная. Она не будет солидарная, она будет рад. Тут односторонний отказ от исполнения договора, да, нарушение права потребителя, да, тут нарушение права на информацию, немножко другая история, но это будет все в одном иске, безусловно, потому что предмет-то один, нарушение возникло из одного, скажем так, события.
1: Про другие кейсы, как любят сейчас говорить, поговорим. Семья из Екатеринбурга на месяц вперед заказала еду в известной доставке правильного питания, оплатила пара заранее, там довольно серьезная сумма, по-моему, 70 тысяч, что-то такое, но так и не получила свой заказ. Клиенты с середины июля безуспешно добиваются возврата, и если верить отзывам, они не единственные, кто оказался в подобной ситуации, пишет портал Е1. Корреспонденты, коллеги, поехали вплоть до того, что в офис пытались попасть в эту компанию, офис закрыт. Компания не отвечает. Сначала они перенесли доставку. Ну, вот этот набор, да, правильного питания, который должны были получить люди. И сейчас не отвечает.
0: Ну, такая история не уникальная.
1: А что делать-то? Не уникальная, понятно, что...
0: Суд подавать иск.
1: И?
0: Требовать. Возможно, что организация или индивидуальный предприниматель, кто там, получив иск, не желая каких-то неблагоприятных последствий в виде потом там запретов, например, поехать за рубеж, да, в связи с неисполнением, если, например, это ИП, может быть, и вернуть деньги, побояться, не захотят судиться, может быть, репутацию не захотят свою портить, да, потому что дело-то шумное будет.
1: А дело уже
0: в любом
1: шумное,
0: случае, нужно все равно, я бы рекомендовала обратиться сначала с претензией, да, это формальный шаг, да, мы понимаем, что он, скорее всего, ни к чему не... Кому? К исполнителю.
1: А где его найти?
0: Да какая разница? У нас есть юридический адрес. Отправляем на юрадрес письмо. Организация обязана по юрадресу получать письма, пока она действует, пока она не ликвидирована.
1: То есть я письмо,
0: еще раз повторяю, не нужно задумываться, куда, кому, зачем. Нужно просто это сделать, как
1: найти
0: мы говорим
1: адрес,
0: потребителям. Зайти на сайт Федеральной налоговой службы, если это юрлицо, найти там юридический адрес. Если это ИП, обратиться в ФНС, попросить выписку, попросить адрес, отправить в конце концов на тот адрес, который известен, вот он был, да, вот этот офис, отправить туда. Дальше уже вообще не дело потребителя. Получают они, не получают, ходят они на почту, не ходят. А дальше следующий шаг, он уже не формальный, он уже реальный, это обращение с иском в суд. Может быть, можно попробовать обратиться в полицию, да, доказывать, что организация
1: присвоила
0: мошенники, что они не имели никаких желаний исполнять договор. Но, скорее всего, если вот если случилось так, что возникли, да, набрали денег у 100 человек, и 100 человекам не вернули, и ни одному человеку не доставили, и никогда не доставляли, тогда это, конечно, вот мошенничество.
1: Вот никогда не доставляли.
0: А если доставляли, а потом раз перестали. Не смог.
1: Я бы опасался сейчас
0: Не в формальном смысле слова, а в таком бытовом.
1: Видимо, и в формальном, наверное, тоже обанкротится, потому что, как понимаю, история такая сетевая, в Питере она началась, опять же. Люди там перестали.
0: Да, такое бывает, оно всегда было. У нас, например, самая такая крупная история, когда пострадало очень много людей, суммы большие, это Севиль, это тот, кто занимался изготовлением мебели, свою мебель, вот эта вот вся история, да. А у нас много заказов пропало у людей. На какой там стадии все это сейчас, даже и не скажу, надо поднимать. Вот сейчас у нас еще одна фирма мебельная, название не вспомню, тоже в такой же стадии находится, тоже перестали исполнять договоры, взяли деньги, немаленькие деньги, мебель, но не дешевая, да, история, это не питание. Хотя 70 тысяч, черт побери, тоже немало, да. Поэтому оно такое случается периодически. Надо, как сказать-то, это плохо. Что надо? Тут нужно пройти все стадии. Я не про психологию сейчас, нет. Я про юридические стадии, предъявить претензию, обратиться в иск в суд, попытаться это решение исполнить.
1: Ну, вообще сейчас, наверное, опасно авансово платить. Заранее платить.
0: Всегда было опасно. Всегда. Я всегда, особенно когда мы говорим про мебель, например, да, всегда говорила, старайтесь покупать то, что есть в наличии. Я понимаю, что сейчас кто-то посмеется, кто-то скажет, что у меня индивидуальный заказ, а я вот, да. Ну, вот это всегда было безопасно. Пришел, взял, заплатил, унес. Да? Но если в наличии нет, либо если вы заключаете какой-то на самом деле договор, когда, в принципе, да, вот речь идет об изготовлении чего-то нового. Ну, например, там баню строят для вас, да? Или там, например, там домик какой-нибудь садовый, а может и не садовый, да? Или что-то такое очень там дорогостоящее, уникальное. Вот. Старайтесь все-таки заключать договоры с такими подрядчиками, которые готовы не брать стопроцентную предоплату, а минимальная предоплата, а может быть даже поэтапно. Поэтапная оплата, когда мы по момент заключения договора составляем смету и составляем вот эти самые этапы выполнения работы.
1: За этот этап столько-то?
0: Да, вы правы, Павел. Да, то есть сегодня мы закупаем материалы, сегодня мы составляем проектную документацию, потом мы вам ее передаем, утверждаем, потом мы делаем, условный фундамент, да, потом мы делаем. И вот за каждый этап мы платим. Платим авансом. Но мы платим за этап.
1: То есть в случае чего?
0: Конечно, мы заплатили за этап, мы либо потеряли минимум денег, либо мы хотя бы завершили этот этап.
1: И можно к другому обратиться,
0: конечно,
1: чтобы он продолжал.
0: Да, продолжал. Вот, по крайней мере, нам поставили фундамент. Потом ребята пропали. Ну, ладно, найдем другого. Но на этом уже что-то можно делать. А иногда получается так, что люди платят там процентов 70-80 аванса.
1: От общего.
0: Те начинают суетиться, что-то делать и пропадают. Вот сейчас про стройку, это примерно так происходит. Я имею в виду про индивидуальное строительство или там про какие-то вот такие истории, связанные с баньками, с домиками, там, с этими площадками для зонами отдыха и, да, беседками и так далее. Вот такое, к сожалению, оно всегда было и сейчас есть, оно и будет, я думаю, всегда. Вот. Та же самая история, да, с теми, с мебелью. Ну, причем вот
1: а
0: эти
1: там как разбить
0: случаи, вот эти вот банкротства, да, они какие-то были абсолютно непредсказуемы, потому что организации такие были известные. Но вот если известная организация, то все равно минимум риска. Да, тут можно и заплатить, например, 50% аванса, да, можно на это согласиться. Но если это вообще какой-то неизвестный там предприниматель, который сегодня вдруг возник в социальной сети и говорит, я мебельщик, краснодеревщик, давайте заказывайте, я готов сделать, вот я такой классный, да, а при этом вообще его не знаете, офиса у него нет, вот он в социальных сетях где-то есть, что-то делает, да, он может быть самозанятый или ИП, но вот он сегодня есть, завтра его нет. Поэтому с такими нужно договариваться. Я вам, конечно, доверяю, конечно, вы классный, но вы поймите меня, на рынке очень
1: что
0: много сейчас,
1: да
0: обмана, мошенничества, это ни в коем случае не относится лично к вам, но вы поймите, такая
1: да
0: обстановка.
1: Даже не обман, просто
0: вот,
1: сам по
0: поэтому,
1: себе рынок нестабильный.
0: Поэтому, конечно, давайте вот я буду вам платить поэтапно. Я готов. Вот вам нужно сейчас закупить. Да, я готов. А мне кушать на что-то надо. Ну, извините меня, мне тоже надо кушать на что-то, будет и семью кормить. А я сейчас отдам 1 000 000 рублей и останусь ни с чем. Да? Ну, то есть вот такие переговоры, разговоры нужно вести и все-таки стараться меньше платить авансовые эти всякие платежи.
1: Но это, опять же, возвращаемся к теме. Не раз мы об этом говорили, что договор – это соглашение двух сторон.
0: Конечно,
1: вот обычно же, как у нас предприниматель выкладывает бумажки, на, подпиши, и все, на этом все заканчивается. На самом деле нет. Договор – это то соглашение, которое вы заключаете вдвоем, две стороны. Поэтому вы имеете возможность влиять на то, как будет написано что-то в этом самом договоре.
0: Договариваться, да, договариваться, разговаривать, ставить какие-то свои условия. Причем вот иногда бывает так, что люди своими действиями прямо вот заранее себя ставят в такую невыгодную ситуацию. Вот вчера буквально обращение у нас было интересное. Человек заключил договор на резервирование квартиры. Ну, суть в том, что вот есть застройка, да, человек выбирает себе квартиру и на время там подумать, эту квартиру резервирует, и заключается договор. На какой-то определенный момент эта квартира уходит из продажи. И за эту услугу человек заплатил 37 тысяч рублей. Ну, там, помимо резервирования, там, типа, консультации по проекту.
1: Понятно.
0: В общем, там накрутил, конечно, застройщик всякую ерунду.
1: Умеют они.
0: Ладно, но это все открыто. Договор есть. Договор хороший, составлен очень простым языком. И если бы человек подписал этот договор, все было бы хорошо. Но человек в момент подписания договора подписывает акт приемки всех этих услуг. А потом он говорит, я не хочу покупать эту квартиру. Я что-то посчитали, прослезились, решили отказаться. Ну нет, не получается у нас ни с ипотекой, ни с чем. 37 тысяч пропали. А почему я не могу вернуть? Мы бы сказали, да, можно за минусом там расходов чего-то. Акт подписан. Человек получил услугу по консультированию, он получил услугу по проекту, он получил услугу резервирования и подписал одномоментно акт, хотя мог не подписывать.
1: То есть еще не начался процесс, а он уже подписал акт.
0: Да, там кроме резервирования это по сути ничего и нет. Нет там никаких ни консультаций, ничего. Человек пришел, говорит, я хочу эту квартиру, они ее ставят
1: хорошо, резервирование же
0: и
1: было.
0: И силу договора. Ну, резервирование – это воздух. Это не услуга.
1: Они убрали из продажи.
0: Вот. Хорошо, замечательно, убрали из продажи. Но это не услуга, за которую человек платит деньги.
1: Подписал.
0: Да, давайте так. Акт можно было не подписывать. Даже в договоре написано, что акт можно не подписывать. Ну, видимо, уговорили или не подумала. Она говорит, да я что-то и не подумала.
1: Да, кучкой дали.
0: Да, ну то есть просто не подумала. И, конечно, человека жалко, не вина потребителя. Просто когда подписываете такие документы, акт, вот тоже нужно 100 раз подумать до того, как его подписать.
1: Акт это уже, что ты согласился.
0: Конечно.
1: Вот как мы говорили про акт, когда вы в ПВЗ получаете товар, фактически оплатили, это уже акт приемки. Все, дальше уже другая совсем юридическая история. Ну что ж, будьте внимательны и бдительны, когда вы подписываете документы, особенно на большие суммы. Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
5: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится – В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
6: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Валовичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать, литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарна Лотоцкая, отчим, писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека. В гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнце» принадлежат Валовичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Валович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Валович дал нашей радиостанции в 2012 году.
7: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, с колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы, но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот, к нашему сознанию.
6: Виталий Валович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
8: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных, лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный, и перед этим столом в обратной перспективе маленький перо грустный со скрипочкой. Воловичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом, артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
6: Дамы Валовича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Валовичем дружили семьями.
9: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
6: Элегантский пан проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го и стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда, будет вечно.
7: Меня даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, господи, какое счастье, я успел.
2: Уральские художники в истории России. Люди Урала.
10: о наших выдающихся земляках. Фабрика идей.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
10: Полезно и важно.
11: Образовательную онлайн-программу «Создание чат-ботов для бизнеса» 7 сентября проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Здесь научат собирать цифровых помощников, которые сами общаются с клиентами и продают. А еще на курсе расскажут, как автоматизировать прогрев аудитории и анализировать статистику для роста продаж. Программу проведет таргетолог и спикер курсов Академии Target Hunter Мария Ермакова. С 2017 года она работает в сфере интернет-маркетинга. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
10: Семинары и тренинги.
11: Еще одну образовательную программу запускает в сентябре Свердловский фонд поддержки предпринимательства «Основы электронной коммерции». На курсе эксперты научат находить маржинальные ниши, создавать продающие карточки на маркетплейсах, внедрять агентов искусственного интеллекта. Для руководителей и сотрудников обучение полностью бесплатное. Оно состоит из 7 модулей. Начиная с правовых и налоговых аспектов электронной коммерции, законодательства, защиты прав потребителей, персональных данных, включая создание и настройку интернет-магазина и сайта, маркетинг, продвижение, детальный разбор основы работы на маркетплейсах и заканчивая аналитикой и отчетностью. В числе спикеров программы основатель и директор компании «Промоэксперт», сертифицированный партнер по обучению «Яндекс» Евгений Летов, предприниматель, эксперт по цифровизации, производству, искусственному интеллекту, бизнес-писатель и колумнист Алексей Аносов, эксперт по развитию продаж на маркетплейсах Анастасия Дейна и другие. Участие в программе бесплатное. Обязательно регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 14 по 17 сентября. Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку. Все контакты на сайте domna.pro в разделе «Афиша».
10: Выставки.
11: Выставка Юлии Виноградовой «Уральские сказки» проходит сейчас в креативном кластере «Домна», что на Вайнера 16. Художница пишет уральские пейзажи, виды Чусовой, Тагила, величественные скалы, стремительные реки, голубые озера, а также уральские села, храмы, деревянные усадьбы и постройки. Выставка продолжается до 11 сентября, вход на нее свободный.
10: Форум.
11: И последнее в этом выпуске – форум «Стратегия и тактика для бизнеса». 24 сентября состоится в креативном кластере «Домна». Форум предлагает 3 формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственников бизнеса и управленческих команд. В числе ключевых тем, которые будут подниматься на форуме – прогнозы по отраслям российской экономики, тенденции потребительского поведения, новые технологии искусственный интеллект, работа с персоналом и другие вопросы. Участники получат инструменты экспресс-аналитики компании и освоят приборную панель управления бизнесом. В числе приглашенных спикеров – команда экспертов консалтинговой компании ARB Pro из Санкт-Петербурга, это ведущий российский эксперт по стратегическому планированию Сергей Макшанов, директор по развитию и руководитель направления экономика компании Зоя Стрелкова, известная деловому сообществу по выступлению на Всероссийском финансовом форуме «Финмаркет» и многие другие. Полную программу и список всех экспертов можно найти на сайте форума «Стратегия и тактика для бизнеса». Ну а полную афишу всех событий, которые проходят в креативном кластере «Домна», можно посмотреть на сайте domna.pro.
10: Фабрика идей.
12: Что такое свага?
13: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
14: Кто твоя бести?
13: А гэсбингом хоть раз занимались?
14: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
15: Сегодня разберем слово «делулу». Произошло оно от сокращения английского «delusion» – заблуждение, иллюзия или просто бред. Впервые появилось в 2023 году в кей-поп-сообществах. Горячие поклонницы корейских музыкантов фантазировали, что будут встречаться со своими кумирами. «Еще одна Делулу». Стали говорить в адрес тех, кто не познакомился с объектом смутных желаний, но уже спланировал свадьбу, придумал имена общих детей и прозвище собаки. Или регулярно заходит в кофейню, придумав, что с бариста есть романтическая связь. Делулу одержима или одержим воображаемыми отношениями и верит, что фантазии непременно станут реальностью. Аналог термина – розовые очки. Впрочем, не все считают, что носить их вредно. И в интернете родился слоган «Делулу is the solution» от английского «solution» – решение, что означает «самообман – это решение проблемы». Потому что иногда лишь погружение в фантазии делает нашу жизнь чуть радостнее.
14: Не то слово.
12: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
16: Добрый день. В Латвии с первого

0: Денис Фасер обсудил с заместителем председателя
1: на сцене камерного театра.
2: А он совсем вот. Камер.
1: Что делает настоящий артист?
3: Бизнес-статистика.
4: Самым претенциозным товаром в этом году в Екатеринбурге стала мебель. Об этом сообщила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
5: Традиционно всегда самым претенциозным товаром были технически сложные товары, но в этом году у нас абсолютно аномальная история. На первое место у нас вышли жалобы, связанные с мебелью, качеством мебели. Это 5% от всех обращений, либо 18% от обращений, связанных с розничной торговлей. На втором месте одежда и обувь. И только на третьем месте та самая бытовая техника, электроприборы, компьютерная техника, сотовые товары.
4: В этом году екатеринбуржцы чаще жаловались в муниципальный центр защиты потребителей после покупки автомобилей и лекарств.
3: Рынки, туризм и отдых.
4: Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь-октябрь сократилось на 12,1% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сводные данные «Travelline» других участников рынка. Некоторые туроператоры зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре-ноябре на 20%. Эксперты связывают все с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Фактором снижения интереса к отдыху в России могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями. Совокупный объем бронирований и размещения за границей на осень увеличился за год на 7%. Для организованного рынка ключевым осенним направлением традиционно выступает Турция. На страну, по подсчетам travelata.ru, пришлось 54,1% всех продаж на сентябрь-октябрь. Доля Египта в структуре спроса на осень увеличилась с 15,4% до 17,6%. Драйвером зарубежных продаж могло стать восстановление интереса туристов к поездкам в Объединенные Арабские Эмираты. Выраженный рост продаж в годовом выражении сохраняют развивающиеся на российском туристическом рынке азиатские курортные направления Китай, Вьетнам и Индонезия. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские писатели в истории России.
8: Жил в нашем поселке старик один по прозвищу Коковань. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку.
9: Какой советский ребенок не помнит эти строки? «Серебряное копытце», 1977 год. Фрагмент мультфильма по мотивам сказа Павла Бажова. О знаменитом писателе сегодня и пойдет речь. Его биография могла бы лечь в основу безумного триллера, хотя ее начало не предвещало приключений. Бажов родился в 1879 году в семье рабочих Сысертского завода. До революции мирно преподавал в духовных училищах Екатеринбурга и Камышлова. Учил дочерей священников алгебре и русскому языку. Счастливо женился, кстати, на одной из своих учениц. Стал главой большой семьи, в которой было семеро детей. Впоследствии выживут только трое. Революцию скромный учитель, сочувствующий эсерам, принимает как способ борьбы с социальным неравенством. Становится камышловским городским головой, уездным комиссаром просвещения, вступает в Красную армию, едва не погибает от рук белогвардейцев в Перми, воюет в партизанском отряде. Бесконечно сражается и бесконечно пытается выжить. Павел Бажов был из тех, кого называют верными ленинцами. Храмы, вопреки слухам,

0: взрывал, но в продразверстке участвовал. И все равно в 30-е годы у него дважды отбирали партбилет. Первый раз обвинили в накрутке партийного стажа из-за доноса литератора, произведение которого Бажов, как редактор издательства, не пропустил в печать. Ну а второй – из-за книги о гражданской войне. Бажов упомянул там героев, впоследствии попавших под репрессии. Эта история оставила его без работы и денег. Успех к писателю пришел поздно. Ему было 60 лет, когда издали «Малахитовую шкатулку». Книга понравилась Сталину, и автор получил, казалось бы, все, о чем мог мечтать советский литератор. Не только сталинскую премию. Возглавил Свердловское отделение Союза писателей, позже журнал «Уральский следопыт». Стал депутатом Верховного Совета. «Шкатулку» перевели на 70 языков, включая китайский и японский. Рассказывает младшая дочь писателя Ариадна Бажова.
1: Первый сказ, который он захотел нам прочесть, это был «Медной горы хозяйка». Прочитать спокойненько, немножко тревожить маме и мне. И спросил, ну как? А я сказала, здорово, очень интересно, но ты не мог бы все это изложить обычным языком. Он посмеялся и объяснил, что сохранять историю страны надо при этом бережно относиться к слову.
0: Сказ Бажова – это альтернативный вариант истории Урала с точки зрения простого рабочего, сдобренный магией и знаменитыми диалектизмами. Знаете, кто такие женопятики? Углежоги. О скромности гения места ходили легенды. Уже на пике славы он по-прежнему жил в домике, в котором не было водопровода. Отказался от машины, ходил в старом пальто, возился в огороде. Когда власти узнали, что великий Бажов серьезно болен, всполошились. Он и остался бы дома, но не дали. Перевезли в Москву, в Кремлевскую больницу. Спасение удалось. Писатель скончался, когда ему был 71 год. Павла Бажова похоронили в Свердловске на Ивановском кладбище. На его могиле установлен памятник. Бородатый старик сидит на камне с неизменной курительной трубкой. Трубки были, наверное, единственной его слабостью.
2: Уральские писатели в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
5: Кто твоя бести?
4: А гэсбингом хоть раз занимались?
5: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
0: Сегодня разбираем слово «тюбик». И нет, мы не про тот, что толковый словарь обозначает как небольшое пластмассовое или металлическое вместилище в форме трубочки с крышкой. Тюбик на молодежном сленге – это обидное прозвище для парня. Он худощав, не уверен в себе и инфантилен. Любит перекладывать ответственность на других, не умеет принимать решения. Тюбик из тех, кто устраивает истерики и предлагает девушке разделить счет в ресторане пополам, если вообще ее туда позовет. Мемом слово стало в феврале 23-го благодаря посту блогера Дарьи Зарыковской. Дарья рассказала подписчикам об удачном свидании с парнем, который работает в компании Google, и заодно о своем негативном опыте.
6: И вспоминаю, как полжизни икшалась с какими-то тюбиками, которые в минус 20 звали по парку гулять.
0: Своего нового парня Дарья назвала «чечиком» от слова «человек». Нейтральное обозначение того, кто в целом приятен в общении, но особых эмоций не вызывает. Игру в классификацию мужчин подхватили другие девушки. Популярность обрело, в общем-то, не новое слово «масик». Так теперь ласково называют того, кто умеет заботиться и красиво ухаживать. Милый, добрый, обходительный. И слово «штрих». В зумерский сленг оно пришло из блатного жаргона и означает «опасного человека, который способен на насилие». Тюбиками, чечиками, масиками и штрихами начали называть литературных персонажей и киногероев. Досталось сериалу «Бригада», саги о Гарри Поттере, хоббитам из «Властелина колец» и даже королевским мушкетерам.

0: до слова. Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. По случаю Дня знаний в Ельцин-центре сегодня состоится интерактивный IT-фестиваль. Специалисты школы программистов и сотрудники музея Бориса Ельцина расскажут детям и подросткам о современных технологиях. Также участники смогут попробовать себя в разных профессиях и разобраться, как создаются сайты, игры и другие цифровые продукты. Главная часть фестиваля – IT-профессии на практике. Ребята смогут попробовать себя в роли разработчика игр, программиста, веб-дизайнера, аналитика, специалиста по кибербезопасности, тестировщика или инженера робототехника. Также отдельный стенд будет посвящен технологиям 90-х годов. И будут работать еще лектории как для детей, так и их родителей. Начало сегодня 13 часов, вход свободный по регистрации.
0: Концерты.
1: В Ельцин-центре начинается осенняя серия концертов лауреатов международного конкурса пианистов памяти Веры Латар-Шевченко. Первый концерт состоится в эту пятницу, 4 сентября. В Екатеринбург приезжает лауреат второй премии 9-го международного конкурса Владимир Петров. Владимир – лауреат многих международных конкурсов, обладатель приза зрительских симпатий 63-го конкурса пианистов имени Ферруччо Бузони в Италии, победитель конкурсов в Испании, Мексике, США. Он с отличием окончил Московскую консерваторию, классы Валерия Писецкого и Элисо Версаладзе, был удостоен звания «Лучший выпускник года». Затем продолжил обучение в Высшей школе музыки Листа в Германии и в Школе музыки в Нью-Йорке. Выступал на ведущих сценах Европы, Азии и Америки, сотрудничал с известными оркестрами и дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Ланфранко Марчелетти и Тита Муньос. В программе екатеринбургского концерта Владимира Петрова прелюдии Сергея Рахманинова, думка Чайковского, венгерская рапсодия Листа, сочинения Александра Скрябина и Фредерика Шопена. Начало концерта в эту пятницу в 19 часов. Билеты стоят 700 рублей.
2: И еще.
1: И последнее в этом выпуске. Ельцин-центр ищет молодых, талантливых артистов и готов предоставить площадку для показов. Открытый конкурс «Около театра» стартовал еще в середине августа. Заявки принимаются до 15 октября. А итоги конкурса объявят в середине декабря. Ельцин-центр решил поддержать тех, кто ищет новые формы театра, кому тесно в рамках сцены-коробки и кто готов осваивать пространство Ельцин-центра – атриум, балконы, музей, лифт или стилобат. Имеется в виду театр в широком смысле, неважно, есть ли в спектакле слова или, например, звучит только музыка. Возможно, это и не спектакль вовсе, а перформанс или что-то другое. Но определенные требования все же есть. В спектакле может быть занято не более 5 человек, его можно адаптировать к одной из площадок Ельцин-центра. Постановка не требует провоза декораций, декорации и реквизит можно найти на месте или перевезти в чемодане. Ну, а если в спектакле есть текст, то принимаются только постановки по текстам современных авторов. Проект «Около театра» не имеет узко очерченных временных границ. Отобранные спектакли будут показаны в Ельцин-центре в течение текущего сезона. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
0: Место встречи. Ельцин-центр.
3: В эфире радиофорум на 104 и 5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Добрый день. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. С жуткого происшествия началось 1 сентября в одной из школ Красноярского края. В городе Канске во время торжественной линейки семиклассница напала на учителей. Как рассказали очевидцы случившегося, девочка сначала распылила перцовый баллончик, потом начала нападать на учителей с ножом. Также школьница пыталась устроить пожар, подожгла

0: Горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Ятин. Екатеринбуржцев ждет неделя настоящего летнего тепла, почти без осадков. Начиная с 3 сентября воздух в отдельные дни будет прогреваться до плюс 25. Уже завтра днем, после холодной ночи, возможно, даже с заморозками, Уралгидромет обещает плюс 20, а 3 сентября 24. Самым жарким днем первой декады, по прогнозам Росгидромета, станет 4 сентября, когда будет плюс 25. На градус прохладнее, до 24 будет в выходные 5-6. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночами также будет относительно тепло, плюс 13-14. А вот в начале следующей недели жара пойдет на спад. В понедельник синоптики обещают плюс 21-23, во вторник уже 18, и пойдут дожди. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
2: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
3: 16+.
2: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Уважаемые слушатели и зрители, конечно, мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Если есть какие-то комментарии, вопросы Алексею, то можно либо под видеотрансляцию, а лучше, чтобы мы скорее увидели, на номер плюс 7-908-909-104.5. Предпочтительнее Телеграм и СМС-портал. Сначала загадка. Отгадать регион по цитате. А цитата будет такая. Наиболее конкурентный субъект УРФО с максимальной долей городского колеблющегося электората. Про кого же это?
4: Ну, конечно же, это Свердловская область.
2: Да. Цитата была из аналитического доклада гендиректора АПЭК, это агентство политических и экономических коммуникаций, Дмитрия Орлова. Более того, в этом докладе вот что говорится. Главный источник риска Екатеринбург и его городской избиратель, который не демонстрирует устойчивые привязки к какой-либо политической силе. В чем причина, если это так?
4: Просто мы такие. Несложно сделать те выводы, которые сделал Орлов и АПЭК. Достаточно просто посмотреть на результаты всех выборов последних 15 лет. И ни для кого не секрет, что за Единую Россию в Екатеринбурге и в целом в Свердловской области, но особенно в Екатеринбурге, Екатеринбург снижает общий показатель по области. Ну вот у нас голосуют не так хорошо, как в целом по России.
2: Ну, для кого-то это хорошо, а для кого-то не очень.
4: И причем, да, иногда разница прям существенная. То есть прошлые выборы в районе 35% по области было, а в среднем по стране там было 49. Ну, то есть очень-очень существенный разрыв с общероссийскими показателями. Это у нас такая вот политическая культура, политическая традиция. В конце концов, мы родина Ельцина, давайте не забывать.
2: При том, что на родине Ельцина очень многие Ельцина не любят, и все-таки
4: да,
2: есть
4: но вот
2: у
4: этот
2: вас...
4: вот дух...
2: Вот дух, я не понимаю, что такое дух. Вот здесь сказано, да, территория, Екатеринбург, территория с повышенной долей скептически настроенных по отношению к партии власти избирателей, и все да. Это. Почему так произошло?
4: Город экономически развитый, город, где... нет большого государственного бизнеса, скажем так, который бы мог контролировать поведение избирателей, где, в общем, очень сильна именно низовая инициатива, бизнес-инициатива в том числе. Плюс у нас до самого недавнего времени была очень конфликтная, конкурентная политическая элита. Да, сейчас у нас город с областью дружит, но раньше мы помним, да, эти войны внутри правящих кругов, и это всегда тоже подстегивает, соответственно, и конкуренцию на

0: выборах и различные, в общем, модели поведения избирателей, где разные там политические силы вкладывали деньги в разные партии, подпитывали их и так далее. И это все, в общем, десятилетиями складывалось и пока продолжает действовать. Не исключено, что там еще через 15 лет при определенных условиях мы сравняемся, да, с общероссийскими показателями, но вот пока на сегодняшний день не сравнялись. Ну, посмотрим на результат этих выборов, но вот так интуитивно, я, в общем, не видел никакой социологии, да, по Екатеринбургу, но интуитивно кажется, что пока мы все равно будем хуже общероссийских показателей.
1: Для кого-то хуже. Отдельно в докладе предсказуемо, как говорится, не надо быть социологом, отмечается рост, как мне это нравится формулировка, рост обеспокоенности ценами на бензин. Ну, видимо, еще и нехватка бензина.
0: Да.
1: Тема бензина в нашем регионе способна перейти из экономической плоскости в политическую?
0: Я думаю, что да. Чем ближе к выборам, тем это будет сильнее. И если там за оставшиеся сколько, три недели проблему с бензином не решат, то, безусловно, люди, озлобленные люди, могут проголосовать, в общем, против партии власти. Почему нет, да? То есть те, кто голосует спонтанно, те, кто голосует на, ну, под воздействием каких-то вот текущих эмоций, да, который идет на выборы, в общем, у него нет какой-то там строгой партийной принадлежности, то он вполне может проголосовать по настроению, и если это настроение вдруг там из-за бензина или из-за отсутствия воды именно в дни проведения голосования, вот настроение будет испорчено, то, да, действительно, результаты там могут для «Единой России» быть не очень хорошими. Вот у нас на прошлых выборах, да, это известная история с продуктовыми карточками была. Когда людей завлекали продуктовыми карточками на выборы, они закончились. И вот те, у кого закончились, не хватило, они вот пошли на зло и голосовали, в общем, не за «Единую Россию». Да, не потому, что там они какие-то оппозиционеры. Вот им испортили настроение перед голосованием, и они, в общем, проголосовали плохо. И здесь точно так же. Если они там простоят, люди в очереди за бензином, то могут действительно плохо проголосовать.
1: Вы, кстати, не сторонник еще большего ограничения избирательного всеобщего права, чем сейчас?
0: Нет.
1: По IQ и по прочим.
0: Нет, я не сторонник. Тут можно доограничиваться так, что останется только один избиратель. Вот. Ну, это правда, да. Как бы много разных вариантов было, как это придумать. И, в общем, чисто теоретически, если их все вводить, то мы запутаемся так, что ни у кого не будет избирательного.
1: Плеснет нам Москва бензина? Ведь с Новаком имел разговор Денис Владимирович
0: после? Я думаю, что какое-то количество, да, потому что действительно ситуация непростая и экономически, и политически. И, конечно, хотелось бы властям, чтобы хотя бы там до конца сентября продержались.
1: Послушайте, ну у нас фестиваль международной молодежи. Еще и президенты на него ждут.
0: Ну им-то хватит бензина.
1: А вдруг?
0: Президенту хватит бензина.
1: Ну президенту, да.
0: И на перевозку молодежи тоже хватит бензина. То есть другим не хватит, а им хватит. Я уверяю вас, что автобусы с участниками фестиваля не будут стоять без бензина.
1: Но никто не хочет вопросов. А что это у нас без кос, конечно, но вдоль дорог происходит? Что это у нас за километровые автомобильные очереди?
0: Ну,
1: что за вой на болотах?
0: Никто не хочет
1: услышать.
0: Конечно, не хотят. И сейчас постараются за оставшееся там небольшое время поставки переориентировать. Вчера губернатор сказал, что да, вот решение принято, нужно немножко подождать, пока там логистические цепочки перенастроят в нашу сторону. Да, не сказали, сколько этого ждать. Но я думаю, что через какое-то время бензин появится. Вопрос, да, в том, надолго ли это будет. Да. То есть в прошлый раз вот, там, месяц примерно, вот, с середины июля до середины августа чуть-чуть ситуация выровнялась, да, вроде как бы стало получше, и вдруг резко стало хуже. Да. Сейчас мы наверстаем, я думаю, что нам дадут бензин. Да. Насколько его хватит, пока непонятно.
1: Атака беспилотников на Екатеринбург, в ходе которой пострадали 4 человека, повреждены 3 жилых дома. и реакция на эту атаку властей, это косвенно может повлиять на итоги голосования?
0: Реакция властей была нормальная, ничего здесь плохого про них сказать не могу.
1: Правда.
0: Абсолютно адекватная. Но вот по там, разговорам с людьми я вижу, что это как-то встревожило тоже. Встревожило людей, и мне там звонили там, родственники из других городов, и что у вас вообще случилось. То есть, конечно, люди достаточно нервно на это реагируют, когда это происходит в непосредственной близости. Там, и знакомые у меня, там, дальние косвенные знакомые в этих домах живут. Поэтому это действительно как-то повышает уровень тревоги, и там, безусловно, если говорить применительно к выборам, это тоже не очень хорошо. Да,
1: а объясните, почему не очень хорошо? Вроде как, вот есть люди, которые сейчас при власти, и только они способны нас хоть как-то защитить. А альтернатива какая?
0: Ну, это же, говорю, это не так немножко действует. Ну, конечно, будут и те, кто так рассуждают, но, с другой стороны, можно сказать, ну, вот они же нас не защитили. Вот не защитили сейчас, да, значит...
1: А где наши бомбоубежища?
0: Да, поэтому тут люди могут думать по-разному, но здесь, да, опять же, не про думание, а про эмоции. Да, если какое-то ощущение тревоги, ощущение того, что вот что-то куда-то не туда идет, у людей будет, то они и проголосуют соответствующим образом. Да, для того, чтобы голосовать там, за партию власти, нужно ощущение, что все хорошо, все идет куда надо. Поэтому чем меньше такого ощущения, тем меньше голосования будет.
1: Мы начали с этого доклада АПЭК, агентство политических и экономических коммуникаций. И у них ведь есть прогноз по результатам выборов, конкретные проценты. Но здесь «Единая Россия» они отвели от 49 до 53% голосов. КПРФ 12-15, ЛДПР 10-13, «Новые люди» 7-10. Что-то я «Справедливой России» не вижу.
0: Вот это самое интересное.
1: А где «Справедливая Россия»?
0: Вот это самое интересное. У них действительно идет список регионов УРФО вот эти, и эти партии. И нигде нет «Справедливой России».
1: За что так?
0: У меня есть конспирологическая версия. Что это нужно для того, чтобы ЛДПР была на третьем месте.
1: Кому нужно, чтобы она была на третьем месте?
0: Кому-то это нужно, да. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно, да. То есть, если смотреть вот так, везде кажется, что ЛДПР везде третья. Но «Справедливой России» нет. И если высчитать, да, от 100%, ну, отнять те проценты, которые там получаются, то по сумме получится так, что у «Справедливой России» будет примерно столько же, сколько у ЛДПР. И там где-то она на третьем, где-то они, в общем, должны делить третье-четвертое места. Но вот если убрать «Справедливую Россию», ЛДПР везде на третьем месте.
1: А зачем ставить, все-таки, я повторю вопрос, ЛДПР на третье место и выбирать «Справедливую Россию»?
0: Власти,
1: кому это нужно?
0: Мне кажется, очевидно, что власть хотела бы, чтобы ЛДПР была на третьем месте, потому что ЛДПР в целом более лояльна, более послушна, более близка, чем «Справедливая Россия». Да, это так, потому что на местах, если посмотреть, как бы, справедливоросов не Слуцкого и Миронова, да, они абсолютно свои лояльные, то в регионах, мне кажется, что справедливоросы в их рядах чаще встречаются те, кто там критикует власть, какие-то их проекты. Ну, у нас, допустим, посмотреть, там, кто боролся с полигоном по Цесертью, да, коммунисты и «Справедливая Россия». Где была ЛДПР? Где не боролась, кто там
1: по еще вашей логике
0: борется.
1: Скорее нужно было поприжать КПРФ.
0: КПРФ сложно прижать, потому что хотели бы, безусловно, но это было бы странно, да, если бы не указали КПРФ, потому что очевидно, что КПРФ все-таки пока еще борется за второе место везде. Вот. А «Справедливая Россия» с ЛДПР сейчас конкурируют за третье место. И ну, вот то, что их не указали нигде, я вижу исключительно как желание поставить ЛДПР на третье место.
1: «Единая Россия» таким образом, если верить этому прогнозу, ну что ж, она прям преодолевает 50-процентный барьер, на секундочку. Целовка. Историческая справка. Да, конечно, мы все про наш регион сейчас говорим. В 21-м году она у нас в области получила меньше 35% голосов. Откуда такой оптимизм в регионе повышенного
0: они
1: риска?
0: Они меня вчера ОПЭК, да, просили комментарии, я им написал, что это очень оптимистично.
1: Про «Единую Россию».
0: Да, про «Единую Россию». То есть, на мой взгляд, да, 45% будет супер результатом для них. И не знаю почему, но очевидно, они делают вывод на основе того, что ну, вот, как бы консолидация вокруг власти, которая наблюдается с 22 года, общее повышение, да, рейтингов власти. И по идее, да, «Единая Россия» должна набирать больше, чем в 2021 году, когда такой консолидации не было. Я думаю, что логика именно такая. Может быть, они смотрели еще на выборы губернаторов. Да, у нас там больше 60% губернатор набирал. Как бы тут он идет во главе «Единой России». И тоже по логике, наверное, так должен подтягивать результат. Но все-таки мне кажется, что вот такой скачок на там, 15% пунктов, ну, это прям было бы очень-очень-очень много. Ну, мне опять... Я не видел, еще раз говорю, да, какую-то конкретную социологию, но вот интуитивно кажется, что не должно быть так много. Ну, все-таки будет больше, да, чем в 2021 году. Больше на 5, на 10 пунктов, но, наверное, не на 15, не на 20.
1: Алексей, а кому достанется тот самый оппозиционный электорат, который проголосовал бы за Яблоко, если бы не то самое решение суда? А суд, как мы знаем, снял список Яблока с выборов в Заксобрание Свердловской
0: области. Часть из этих людей не пойдет на выборы. И у меня даже тоже есть такая конспирологическая версия, что все это было сделано, может быть, даже для того, чтобы как можно сильнее снизить явку вот такого оппозиционного электората. Потому что если просто не пустили Яблоко, ну, люди бы пошли. А тут, в общем... Их сначала пустили, а потом так сняли, да, чтобы людей, в общем, разозлить и разочаровать еще сильнее. И эти разочарованные люди на выборы не пойдут.
1: А высушенная явка дает голоса «Единой России».
0: «Единой России», безусловно. Вот. Но часть людей все равно пойдет, и я думаю, что поделятся между коммунистами и новыми людьми. Тут уже будет зависеть от каждого конкретного человека отдельно, да. Вот. Но я думаю, что да, коммунисты – новые люди. То есть, наверное, в... территориях, да, в глубинке больше за коммунистов, если там есть вообще кто-то, кто хотел за Яблоко голосовать, я уж не знаю. А в Екатеринбурге, наверное, больше за новых людей. Но опять же, еще по районам зависит. Там в Чкаловском районе больше за коммунистов проголосуют, а где-то там в каком-то там железнодорожном условном, Кировском, может быть, за новых людей больше.
1: Много ли регионов в России вообще осталось, где Яблоко еще допущено до выборов по спискам?
0: Ой, я даже не следил, честно говоря. Вот, не знаю, по-моему, в Томске, что ли, или где-то. Ну, не...
1: Очень узок круг, да, этих, да, революционеров,
0: да, да,
1: крайне.
0: Да, то есть, потому что практически везде и списки их поснимали, даже не
1: или,
0: скажу.
1: Или сняли, или не зарегистрировали, как в Питере.
0: Да-да-да.
1: Как долго партия просуществует?
0: Ну, с такими успехами...
1: При неучастии, так.
0: Два года еще, да. Два года, и все, и до свидания.
1: Зато в нынешних реалиях есть история, которая может как минимум удивить. Но правда, я новость прочитаю, даже пересказывать не буду. Районный суд Каменска-Уральского отменил регистрацию кандидата от «Единой России» Эдуарда Чешыхина на выборах в городскую думу. Иск против него подала его соперница по округу, кандидат от «Новых людей», юрист Юлия Майорова. Там повод, агитационные баннеры, что-то там не тот ЦИК,
0: да,
1: лейбл не указали,
0: да, что
1: логотип.
0: Баннеры вроде должны согласовываться с избиркомом, но тем не менее вот так получилось. Это вроде как даже зампред местной думы.
1: Там реально какие-то мелочи. Дата голосования, например, занимала менее 3% площади.
0: Я, честно
1: его
0: говорю,
1: сняли
0: я,
1: за это.
0: Я давненько не встречал снятие кандидатов по таким основаниям и очень удивился. Но вообще я скажу, что чем ниже уровень выборов, тем чаще принимаются такие решения, которые там... Да, не в пользу «Единой России», не в пользу местной власти.
1: А Свердловской... с чем это связано?
0: Сейчас я договорю. В Свердловской области вот буквально на этих выборах было несколько случаев, когда отклоняли, например, иски «Единой России» по снятию самовыдвиженцев, а, по-моему, в Среднеуральске нескольких самовыдвиженцев суд вернул на выборы. То есть, ну, потому что у низовых... отделения «Единой России» нет рычагов, да, повлиять на принятие каких-то решений. А там, условно, у там, областных и тем более московских властей гораздо больше влияния. Может, или, скажем так, юристы хуже работают. Юристы хуже работают у «Единой России», будем так считать. Вот. Но, тем не менее, действительно, вот в каких-то низовых уровнях суды гораздо чаще не идут на поводу «Единой России».
1: Любопытно. Обычно, когда говорят о снятии списка, яблоко все вспоминают. Но в Калининградской области там не только яблоко сняли, там уже по иску «Справедливой России» сняли еще и список партии пенсионеров на выборы в ЗАГС Собрание. Причем там так интересно. Причиной стало то, что этот список, 59 человек, кандидатов, да, утвердили на собрание, где участвовало всего 9 человек. А что, так нельзя?
0: Тоже мне абсолютно непонятно это решение, потому что, ну...
1: И что?
0: Да, собрание, там, конференции, деление. Там вопрос, как эти делегаты были назначены, как они были отобраны. Может быть, тут есть вопрос, да, насколько вообще они там...
1: Да нет, вот лидер местных справоросов, да, Юрий Шитиков, говорит, у вас в отделении вашем калининградском больше 1000 членов, да, а собрание провели каких-то там 9 человек. В партии пенсионеров говорят, не-не-не, мы за последнее время из нашей партии исключили 1400 человек, у нас только 12 осталось. Представляете?
0: Там тут вопрос,
1: то
0: вообще,
1: весело
0: может,
1: все
0: может
1: в Калининграде.
0: Ли, да, 12 человек быть отделением. Ну, я думаю, что там тоже суды пройдут. Это тоже какое-то очень-очень необычное. Вообще, вот на этих выборах крайне необычное основание для снятия кандидатов. Я давно такого не видел вообще на всех уровнях. Но понятно, что там, партию пенсионеров, видимо, никто в Калининградской области не прикрывает, никто за них не заступается. И «Справедливая Россия», в общем, своего ближайшего конкурента сняла, потому что понятно, что они борются примерно за одного избирателя. Вот. И какую-то прибавочку в виде там 1% пункта, может быть, «Справедливая Россия» получит от партии пенсионеров.
1: Вдогонку про справоросов. То, что Сергей Миронов де-факто активно не участвует в предвыборной кампании, это правда из-за травмы? Или, опять же, здесь есть какая-то у вас конспирология?
0: Здесь были слухи, и там в последнее время кто-то их там как-то вбрасывал,
1: ну,
0: что у него, да, что якобы он там как-то заговаривался на встречах с избирателями, что-то не то не впопад нес. Ну вот я видел Миронова вот буквально в июле, когда он приезжал, в конце июня приезжал вот в Екатеринбург. Да, он не производил впечатления какого-то больного, дряхлого человека. То есть он абсолютно физически и ментально нормально держался. Единственное, что он не отвечал на вопросы и на все как бы вот вопросы, когда ему с какими-то там конкретными местными проблемами говорили, он всем отвечал, ну, напишите мне на сайт, напишите мне на сайт. То есть, ну, он как бы не погружался. Но, еще раз, да, он не производил впечатления какого-то неадекватного человека, он был абсолютно адекватен. Но в любом случае, то, что лидер партии вот так вот посреди выборов выбывает фактически, это, ну, да, не очень неприятная история для партии. Там, неважно, травма это или...
1: И для протеже, в том числе в Свердловской области, Сергея Миронова.
0: Ну, Свердловская область вообще, да, на особом счету у «Справедливой России». Это, в общем, их база, опора. Здесь всегда за них хорошо голосовали. Поэтому... Но он успел к нам приехать. Да, он успел к нам приехать. И в Пермский край он успел приехать. Поэтому... Здесь мы, в общем, что называется, прикоснулись к великому. Но, тем не менее, да, разные слухи, что там какие-то интриги против него, что его фактически там отстранили под предлогом травмы, отстранили от избирательной кампании. Не знаю, мне сложно судить, но, конечно...
1: Кто же его может отстранить? Он сам себя?
0: Ну,
1: да и
0: как
1: все.
0: Бы... Да, он отказался от дебата в пользу вот Бабакова. Да. Кто знает Бабакова, это, в общем, богатый человек, один из основных спонсоров партии. Он, там, то с ними
1: он был
0: ругался.
1: Председателем совета директоров ЦСКА.
0: Да, он, в общем, да, то уходил от них, то приходил.
1: Он сейчас, в Народный фронт уходил.
0: Да, он уходил, потом возвращался и, в общем, очень влиятельный. Но, опять же, Бабаков, ну, не публичный человек и... насколько Миронов, в общем, не сильный харизматик, но уж Бабаков, то уж тем более, что называется, в подметке не годится, как публичный лидер. Но, в общем, посмотрим.
1: Я знаю, что для чего это нужно. Миронов сейчас понаблюдает тихо из укрытия, кто там что говорит, какие глупости про него, а потом как выйдет.
0: Да, Иван Грозный
1: и как со всеми
0: такой
1: разберется.
0: Иван Грозный любил такие вещи, да.
1: Да, и не только Иван Грозный. Алексей Шабуров в программе «Радио Форум» говорит и показывает. Если есть что добавить или о чем спросить, номер +7 908 909 104.5, лучше через Телеграм или СМС-портал. Кроме того, у нас продолжается видеотрансляция на странице «Радио Форум» 104.5 ВКонтакте. Главный и абсолютно феноменальный сетевой скандал этого лета связан вообще не с политикой. Просто вдумайтесь, он связан с музыкой эпохи Средневековья. И музыковедом, популяризатором этой темы в интернете Анной Веленской. Предыстория. Я понимаю, что не все об этом знают. Да. Есть такой проект «Страдариум». И уже давно ее позвали в лекторы. Платный у нее уже давно достаточно. Есть онлайн-курс «Музыка Средневековья и Возрождение». Так вот, профессионалы от академической музыки обвинили Веленскую в ее непрофессионализме, в чудовищных, на их взгляд, ляпах, фактологических ошибках. Просто несколько самых интеллигентных замечаний для погружения в тему. А потом Алексей все это будет препарировать. Итак, например, исполнительница той самой старинной музыки Мария Батова сказала, что ошибается Веленская на 7 веков туда-сюда. Музыковед из Еревана, кстати, Лилит Монарян, назвала лекции Веленской агрессивной околонаучной попсой. Лариса Кириллина из Московской консерватории, профессор, заявила, что эта дама такой же медиевист, как я, балерина. Вот, и это все анекдоты, и даже не факты из Википедии, то, что рассказывает Веленская. В общем, я пересказала все самое вежливое и интеллигентное, потому что в комментариях многочисленных, их тысячи, уже на внешность перешли. Алексей, у вас есть ответ на главный вопрос? Почему в мире, который живет в 2026 году, мега-битва в соцсетях, мега-битва номер один этого лета на такую тему средневековой музыки?
0: Ну, у нас бывает часто такое, что люди, в общем, свои эмоции, которые связаны, да, с чем угодно, начинают выплескивать на какую-то, да, отстраненную тему. Вот там Колобок, нет, какое-то время назад. Вот, вот все, значит, давайте вот Колобка пинать ногами, всякого унижать. Все, Колобок забылся. Буквально там несколько недель прошло. Теперь Веленская. Давайте все Веленскую пинать ногами. Значит, потому что Колобок, с одной стороны, вот он олицетворял что такое русское, да, близкое, в общем, тут. А Веленская совершенно другое. Она иммигрант, она, в общем, да, из этой вот иммигрантской тусовки, которая ходит по всем иммигрантским интервью, там лекции для тех, кто уехал, для релокантов и так далее. Тут, значит, вот она, вот в ней, видимо, воплотилась, в общем, во-первых, не любовь ко всем, не знаю, к тем, кто уехал, или их внутренняя грязня, там же тоже это все разделено на какие-то кланы между собой, это вся эмиграция, и друг друга не любит, кто кому ходит. Плюс она, ну, молодой человек, да, может быть, те, кто старше, это какое-то поколенческое, да.
1: Некрасивая, неприятная девушка, да.
0: Да, да. Различие, да, вот она вот как бы лекции там для зумеров читает, а вот мы вот тем, кто старше, да, не любим зумеров.
1: А у нее манера очень живая и такая,
0: да,
1: харизматичная.
0: Да, и так далее. Поэтому здесь, да, здесь очень много различных каких-то вот социальных, да, предпосылок сошлось, что вот сейчас мы вот это наш враг, да, не беспокойтесь, там 3 недели пройдет, и будем кого-нибудь другого пинать. Но действительно, вот интересен такой феномен. Плюс это, да, это вот такой вот жанр, да, инфотейнмента, да, который, в общем, популярен.
1: Научный стендап.
0: Ну,
1: псевдонаучный стендап,
0: ну,
1: хорошо.
0: Типа, да, научного стендапа, да, с шуточками, с юмором про какие-то серьезные вещи. Понятно, что там, у настоящих ученых, да, у экспертов это вызывает неподдельное возмущение, потому что, в общем, на их поле вторгся какой-то человек, да, который не обладает таким уровнем экспертизы, но
1: ну,
0: при этом...
1: Ну, на секундочку, вообще-то она оканчивала и музучилище, и Петербургскую консерваторию, эти два образования у нее, то есть она профессиональный, ну, по обучению,
0: да, ну,
1: музыканта.
0: Да, безусловно, но, в общем, я посмотрел несколько разборов, и там правда указывают на ее какие-то ошибки, и я верю этим разборам, потому что нет причин называться не верить, и действительно, здесь могу лично, да, поделиться, я Анну Веленскую там начинал смотреть, когда еще никто про нее не знал, лет там 6 назад, вот так, да, абсолютно, когда она только начинала, у меня никакого абсолютно музыкального образования нет, поэтому я абсолютно там, ну, не критически воспринимал все, что она говорит, ну, это интересно, действительно.
1: Взахлеб слушаешь, да, разные истории.
0: Да, да, но когда вот сейчас появились разборы, где по факту, ну, какие-то ошибки, да, находят, ну, я окей вижу, да, что, ну, вот она, оказывается, ошибается. Но я, как аудитория, никогда бы этого не узнал, если бы не весь этот скандал. Но потом она начала снимать, выступать с лекциями про всякие популярные группы, там про Меладзе, про рэперов, про Radiohead. Я перестал ее смотреть. А потом она выпустила лекцию про Rolling Stones, и у нее еще был подкаст про группу «Аквариум». Это вот то, что я знаю. И когда я вот слушал то, что она говорит про то, что я знаю, я действительно понял, что, ну, она не выдающийся эксперт и не глубоко погружается в темы, да, когда, в общем, вольно обращается с фактами, как-то, в общем, по верхам проходит или, ну, просто демонстрирует незнание предмета, но при этом, да, соглашается идти там на подкаст, да, хотя, в общем, она, ну, просто, да, с общими какими-то музыковедческими знаниями приходит, и мы видим, что она, ну, не в теме. Действительно, у нее такое есть, и здесь я по содержанию согласен с теми, кто ее критикует, но по форме это, конечно, абсолютно хамски.
1: Травля это абсолютно хамски.
0: То есть, ну, то же самое можно сказать как-то и более интеллигентно и более вежливо.
1: Ну, то, что я цитировала, это вежливо и интеллигентно. Я, конечно, не буду цитировать, ну, то, что льется.
0: Да, я тоже смотрел, и, в общем, это очень грубо, и, мне кажется, не надо. Не надо так переходить на личности, но разбирать какие-то ошибки, да, я думаю, что надо, и говорить, что ошибки есть.
1: Господи, еще недавно у нас каждый третий был экспертом по ковиду, потом военным экспертом, потом специалистом по греческой мифологии, как, да, известно. Да, теперь эксперт каждый третий
0: по классической музыке. Это же хорошо, это же люди обогащаются знаниями.
1: А вот это очень интересный поворот темы. Все-таки о чем этот спор? Хотя вообще это уже в политологическую даже плоскость ушло, потому что давай, Алексей Макаркин, вице-президент первого Центра политических технологий, даже это комментирует. Но там тоже примерно такой комментарий, потому что эмоции, да, выплескиваются негативные эмоции, невинные сферы. Ну так вот, о чем спор? Имеет ли право популяризатор право на ошибки, если он своими лекциями популярными возбуждает интерес в данном случае к классической музыке? То есть может ли это быть, по-вашему, индульгенцией, Алексей?
0: Я думаю, что нет, потому что люди, которые идут туда, да, они идут туда как бы за вот этой веселой формой, за шуточками, но при этом они идут туда за достоверными знаниями. Никто не идет туда с мыслью, что «Ой, да ладно, нам там что-нибудь наплетут, пусть это будет неправильно». То есть, ну, это конечно, нехорошо, и люди идут туда за, ну, за истиной, что называется, да, за какими-то знаниями, которые, в общем,
1: они просто в упаковке должны быть симпатичны, да, но знания, да, это первоочередно.
0: Ну, вот и Веленская, мне не очень понравилась ее позиция, которая в том духе «Да, ошибалась, ошибаюсь и буду ошибаться». В общем,
1: но она пообещала дисклеймер, если что,
0: да.
1: Такое.
0: Ну, в общем, наверное, надо быть более тщательными, да, к отбору фактов и к отбору тем, да, то есть понятно, что люди. Она уехала в эмиграцию, там очень сложно жить, да, сейчас мы выходим вот опять же на такую вот политическую тему, да, им там сложно жить, да, им нужно дать максимальное число лекций, им нужно постоянно привлекать внимание публики. Здесь бы она с одной лекцией ездила по всей России, и все, а там, в общем, узко, и надо постоянно менять темы, надо постоянно к себе привлекать внимание, одну и ту же публику, там ограниченная публика, ее нужно постоянно к себе приводить, поэтому очень много тем, поэтому там и Меладзе, и рэперы, и еще. И, конечно, человек, ну, не может разобраться в таком количестве тем. Это вот тот случай, да, когда, в общем, бытие определяется знание, да, вот какие-то условия, в которых они живут, да, и определяют, в общем, качество контента, которое они производят. И чем больше этот вал, тем, безусловно, ниже качество контента.
1: Ну, в любом случае, Олег Воскобойников из Страдариума, он в общем, куратор этого всего курса, он обратился к музыковедам-медиевистам с просьбой записать дополнение курса Веленской, видео с разбором допущенных ошибок. Конечно,
0: позиция, да.
1: Конечно. И очень хорошо, мне кажется, Ольга Свиблова сказала, директор мультимедиа-арт-музея, что все-таки просвещая, не ври. Никому да, нельзя врать, конечно, даже конечно. При желании, чтобы человек дальше пошел послушать Баха, Генделя и так далее. Пусть он послушает, но при этом ты не будешь врать.
0: Абсолютно.
1: Все на этом. Алексей Шабуров в программе «Радио Форум» говорит и показывает. До свидания.
0: До свидания.
2: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Малый и средний бизнес.
3: Форум «Стратегия и тактика для бизнеса» пройдет в Екатеринбурге. Эксперты в сфере стратегического планирования соберутся в креативном кластере «Дом» на 24 сентября и расскажут, как бизнесу адаптироваться, сохранить устойчивость и выбрать решения для роста. Также среди основных тем – тенденции российской экономики и прогнозы, изменения потребительского поведения, новые технологии и искусственный интеллект. Форум предлагает три формата участия. Онлайн, офлайн и закрытую часть для собственников бизнеса и управленческих команд. Организует мероприятие Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
2: Бизнес-статистика.
3: Самым претензиозным товаром в этом году в Екатеринбурге стала мебель. Об этом сообщила директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
4: Традиционно всегда самым претензиозным товаром были технически сложные товары, но в этом году у нас абсолютно аномальная история. На первое место у нас вышли жалобы, связанные с мебелью, качеством мебели. Это 5% от всех обращений, либо 18% от обращений, связанных с розничной торговлей. На втором месте одежды и обувь. И только на третьем месте та самая бытовая техника, электроприборы, компьютерная техника, сотовые товары.
3: В этом году екатеринбуржцы чаще жаловались в муниципальный центр защиты потребителей после покупки автомобилей и лекарств.
2: Рынки, туризм и отдых.
3: Количество гостиничных брони по России на сентябрь-октябрь сократилось на 12,1% год-году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сводные данные «Тревеллайн» других участников рынка. Некоторые туроператоры зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре-ноябре на 20%. Эксперты связывают все с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Фактором снижения интереса к отдыху в России могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями. Совокупный объем бронирования и размещения за границей на осень увеличился за год на 7%. Для организованного рынка ключевым осенним направлением традиционно выступает Турция. На страну, по подсчетам travelata.ru, пришлось 54,1% всех продаж на сентябрь-октябрь. Доля Египта в структуре спроса на осень увеличилась с 15,4% до 17,6%. Драйвером зарубежных продаж могло стать восстановление интереса туристов к поездкам в Объединенные Арабские Эмираты. Выраженный рост продаж в годовом выражении сохраняют развивающиеся на российском туристическом рынке азиатские курортные направления Китай, Вьетнам и Индонезия. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
5: Реклама. Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Повтор программы.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
7: Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Об автомобилях и дорогах будем говорить. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
8: Доброе утро. И с Днем знаний всех.
7: Действительно, 1 сентября наступило. Всех причастных поздравляем с Днем знаний. Но мы, естественно, под своим углом, под своим ракурсом смотрим на эту дату. Должно это было, наверное, Максим, как-то повлиять на трафик в Екатеринбурге, потому что школьные каникулы закончились, школьников должны везти в школы родители, но пока как-то не особо. Вот я посмотрел, в 9 утра пробки были всего 4 балла, и визуально движение не слишком интенсивное. Видимо, линейки действительно проходят в разное время, кружки и секции пока еще активно не начались. Возможно, с завтрашнего дня ситуация поменяется. Правильно, ну,
8: возможно,
7: излагаю?
8: Возможно, с завтрашнего, возможно, с понедельника, потому что все-таки, да, сейчас детям будут давать войти вот, и почувствовать вот вкус к учебе, да, поэтому, может быть, все это растянется чуть, но действительно, с завтрашнего дня, скорее всего, будет уже с утра потяжелее, потому что все повезут детишек в школу.
7: Ну, посмотрим. Хотя, возможно, как-то влияние на ситуацию оказывает и ситуация с топливом. Вот я обратил внимание, шума по ночам, в последние ночи, по крайней мере, стало меньше. Как-то вот мото и прямотока слышно не было. Как будто бы они экономят топливо, не выезжают на дороге. Хотя не исключаю, что это просто совпадение какое-то. И, кстати, вот смотри, еще интересно. Яндекс теперь предлагает доп. Услугу, когда заходишь через приложение в карты Яндекса, там прям картинка появляется. Проложим для вас экономичный маршрут с наименьшим расходом топлива.
8: Вот такое спецпредложение. Это еще в первую волну, на самом деле, топлива.
7: Я сегодня в первый раз это увидел, когда пытался поинтересоваться, сколько у нас баллов в 9 утра.
8: Яндекс пытается экспериментировать с маршрутами. Есть там маршруты сейчас. Вот. Ну, кстати, достаточно такая штука удобная, особенно для начинающих водителей. Есть простой маршрут, есть маршрут оптимальный, вот, есть экономичный. Да, простой — это где-то меньше маневров совершаешь. Вот по минимуму левых поворотов, да, то есть, если ты не очень уверенный водитель, то как раз тебе будет так комфортнее, может быть, ехать, чем через какие-то переулочки, дворики там и так далее. Да? По магистральным улицам вперед и едешь спокойно.
7: Не очень уверенный в чем? В наличии топлива на заправках?
8: В себе.
7: А, в себе.
8: Конечно. Ну, начинающий водитель, да? Еще вот. А про экономичный, да, это просто самый быстрый маршрут с точки зрения расстояния и времени передвижения, потому что расстояние в пробках, да, оно тоже незаметно у тебя поглощает топливо из бака, да, не так быстро, но
7: медленно,
8: этот процесс,
7: но верно,
8: происходит.
7: Да, так, да, это и,
8: да,
7: происходит.
8: Бензин всегда верно уходит совершенно, да, и не всегда
7: и
8: медленно.
7: Не всегда медленно, абсолютно с тобой согласен. Но на заправках очереди сохраняются, стоять приходится долго. Ну вот насколько долго, не знаю, у каждого в этом смысле свои наблюдения, свой опыт. Сколько времени потратили на заправку? Напишите нам. Плюс 7-908-909-104-5. Ну, вот кто-то нам пишет, нет бензина и пробок не будет. Ну, тут взаимосвязанные вещи, действительно. Власти, кстати, обещают, что ситуация наладится с топливом, но это займет время. Губернатор...
8: Вчера было большое федеральное совещание по этому поводу, и в том числе вопросы Свердловской области там затрагивались.
7: Денис Паслер в своих соцсетях написал, что обсудил ситуацию с топливом с вице-премьером Александром Новаком, ну, с профильным федеральным вице-премьером. Далее цитата. «Баланс на рынке нефтепродуктов нарушен, и для нашего региона необходимо скорректировать объемы поставки. Новак поддержал наше предложение по увеличению лимитов топлива для Свердловской области и поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала. Для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время», конец цитаты. Перенастройка раз, займет время два. Какое? Ну, не сообщается.
8: В Москве все это решалось две недели. Так, для примера, да?
7: Ну, ситуация с топливом, она такая, действительно, волнообразная. И, действительно, пример Москвы – это некий образец, да, видимо. Ну, хотя Москва – это особый город, особый субъект федерации, но, тем не менее, действительно, видимо, по синусоиде все это будет развиваться. Через какое-то время бензин в Екатеринбурге и окрестностях появиться, конечно же, должен. Но теперь можно констатировать, мы с тобой это за эфиром немножко уже даже успели обсудить, короли дорог теперь водители машин на дистопливе, на газомоторном топливе и водители электричек. Вот у этих категорий водителей, судя по всему, проблем нет или проблемы минимальные, если они вообще,
8: ну, они
7: существуют.
8: Они минимальные, да. Скорее всего, их не существует. Это ни в первую волну кризиса не существовало, ни во вторую волну кризиса. И единственный вопрос с газом, все ждут сейчас, подорожает он или нет. Да, то есть никто не говорит о том, что он исчезнет, может. То есть с газом вроде как никаких вопросов вообще в принципе, да, не возникает.
7: В смысле, сам газ, заправка подорожать может?
8: Да, да, сама заправка подорожает или нет, стоимость газа, вот почем сейчас, я не знаю, откровенно говоря, да, всегда принято было считать, что стоимость 95-го бензина разделить на 2, это и будет примерно стоимость,
7: да, да,
8: газа.
7: Да, где-то так.
8: Там в районе 35 литров, да, рублей за литр, вернее. Сейчас вот многие говорят, что возможно вырастет стоимость газа, но при этом, если он будет, знаешь, ну, вырастет и вырастет, что теперь делать? К тому, что цены растут, мы как-то уже все более-менее привыкли.
7: Я, кстати, хотел историю рассказать. Недавно на днях ехал из аэропорта домой, вызвал такси. Ну, такси довольно быстро нашлось. Подъехал водитель. Ну, мы с ним, естественно, начали диалог на тему топлива. И я так вот поглядываю на его приборную панель и вижу, что у него стрелочка бензина на нуле, и вот ярко, знаешь, лампочка горит. Вот, вот буквально секунда на секунду, с минуты на минуту все должно закончиться. Я говорю, извините, пожалуйста.
8: Так вот, тревожный индикатор.
7: А мы вообще доедем? Спрашиваю я его. Он говорит, не переживайте, у меня машина на газу, бензин мне практически не нужен. Я его только для запуска двигателя использую. Я говорю, а, ну хорошо, ну понятно. Так что, ну вот это в каком-то смысле спасение. Правда говорят, я не знаю, насколько это правда, что переоборудование автомобилей на газ теперь подорожало чуть ли не вдвое. Ну и очередь, да, соответственно, выросла.
8: Да. Да, очередь на 4 месяца запись. Вот если ты сейчас запишешься, да, тебя запишут на декабрь, скорее всего, примерно, да, может быть, даже уже на январь, на следующий год, потому что не хватает рабочих рук, не хватает, собственно, компаний, которые этим профессионально занимаются, ну, так как никогда такого спроса на это, на эту услугу не было.
7: Mm-hmm. Подскажите, есть ли сейчас на заправках отдельные колонки, пишет Илья, на которых могут заправляться без очереди инвалиды? Ух, ну, по идее,
8: таких,
7: наверное,
8: отдельных колонок нет.
7: Должна эта услуга
8: быть. У нас указ президента, еще 92-го года указ президента о социальных гарантиях, там длинное название достаточно, и инвалиды первой и второй группы, а также лица их сопровождающие, имеют право на внеочередное обслуживание в организациях различных, в том числе и на АЗС.
7: Но это в теории, а как оно на практике, да, это отдельно.
8: Отдельная
7: вопрос.
8: Колонка не предусмотрена, да.
7: Как ты к ней пробьешься? Надо, что тебе скажут, наверное, стоящие в очереди?
8: Подъехать вперед, подойти к администратору заправки, наверное, да, вот с собой иметь бланк заявления в полицию о побоях, на всякий случай, и заправляться.
7: Вот один из наших слушателей делится наблюдением. Сегодня увидим реальное количество инспекторов всех званий, которых не видно 364 дня в году. В связи с 1 сентября, я правильно понимаю?
8: Ну да, около всех школ будут выставлены патрули. Ну не только 1 сентября, что еще бывают какие-то дни, в которые можно увидеть сотрудников госинспекции в большом количестве.
7: Mm-hmm.
8: Но их не так и много, этих самых дней. Согласен.
7: Ну, кстати, я обратил внимание, что экипаж практически всегда дежурит возле здания городской администрации. Как-то вот раньше этого не было, а сейчас он практически каждый день
8: стоит,
7: припаркованный. Мне кажется, это
8: многолетняя традиционная история.
7: Мигает люстрой, соответственно. Уж не знаю, что они там контролируют, самокатчиков или чем-то другим занимаются. Ну, вот прям ежедневный режим у них. А может быть, это связано с летом на площади, там же движуха разнообразная происходит, сейчас там падал кофе.
8: Может быть.
7: Может,
8: да.
7: Поэтому. Ну, не знаю. В общем, это то, чего раньше как будто бы не было так регулярно, а сейчас оно есть. Максим, с 1 сентября, с сегодняшнего дня, что-то для водителей меняется? Ну, например, вот сегодня все пишут про введение цифрового рубля. Это никак на специфичных водительских транзакциях не отразится?
8: Нет,
7: не отразится, но в лучшую сторону, может быть?
8: К сожалению, по цифровому рублю без очереди бензин заправить не получится. Да, и вообще заправить не получится, в принципе, да? Пока еще, по крайней мере.
7: Я не про бензин, я про цифровой рубль
8: никаких,
7: как таковой спросил.
8: Никаких изменений для водителей нет, к счастью. Размер штрафов не меняется, новых штрафов не появляется, ответственность там не ужесточается, правила никакие не меняются. Единственное, что меняется там для транспортников меняется для профессиональных
7: перевозчиков. Ну, есть кое-что, да.
8: Товарно-транспортные накладные должны быть в электронной форме, не в виде бумажного документа. Ну, кому это интересно?
7: На Автоньюсе сегодня публикация. Вот я выбрал, что такое вот наиболее как будто бы понятное и любопытное. Вступает в силу приказ Минтранса о правилах режима работы и отдыха водителей. Нормальная продолжительность рабочего времени водителя останется на уровне 40 часов в неделю. При этом смена не может длиться более 10 часов. Ну, я не знаю, насколько меняется положение.
8: Не насколько,
7: как будто так и было.
8: Так и было много лет, да, в том-то и дело.
7: Тогда чего там приказ, зачем он, для чего? Ну, какие-то нюансы, возможно, меняются. Таксисты смогут оформить короткую страховку. Вот еще об этом сообщается.
8: АСГОП, да.
7: АСГОП, да.
8: Ну, это совершенно невыгодно, слушай. При стоимости АСГОП 3400 рублей на год, да? Оформлять ее каждый день будет, ну, явно дороже, чем купить сразу годовой полис. Вот. И зачем это было сделано, не очень понятно. Да? Ну, видимо, спрос какой-то есть. И все понимали, когда ОСАГО там, да, для такси действительно однодневную люди делают, хотя это неправильно с точки зрения закона вообще. И не может у нас существовать два полиса одновременно для обычной машины и для такси. То есть тут надо определиться, либо крестик, либо трусы, да? Потому что если ваш автомобиль в реестре такси находится, и вы используете его для такси именно, да, то никакой обычной страховки там быть не может в принципе. И тут очень большие вопросы возникают. Вот зачем все это вводилось? Ну, страховые компании счастливы. Там, знаешь, куча водителей страхуются, деньги перечисляют. Вот. Ну, со СГОПом, наверное, будет то же самое, привет.
7: Рад с предложением от нашего слушателя. На заправках нужно устанавливать табло с обратным отчетом до приезда бензовоза, как в метро.
8: Да,
7: хорошее,
8: да,
7: предложение. Да, но как это воплотить? Вот еще новость.
8: Да. Про страховые компании таксистов, давайте я договорю. Просто очень
7: интересно. Это еще не все, ну давай.
8: И очень интересные истории бывают, да, когда человек страхует автомобиль такси, допустим, да, он находится в реестре, все, человек думает, ну, буду ежедневную страховку однодневную это покупать, как бы, а застрахую сейчас, как обычный автомобиль, я же им пользуюсь в обычных своих целях. Через сайт, если он все это делает, система спокойно дает произвести оплату, а потом, через несколько дней, а иногда, вот мой рекорд, с которым я сталкивался, через 10 минут человеку приходит уведомление о расторжении договора, поскольку он сообщил недостоверные данные.
7: Ничего
8: и при
7: себе.
8: Этом, в соответствии с законом, договор страхования расторгается, а страховая премия, которую он заплатил, удерживается в 100% объеме.
7: И вот удобно? Это тоже ничего себе.
8: 10 минут. То есть человек застраховал, и через 10 минут страховая компания расторгла.
7: И денег нет. И вернуть невозможно, я правильно понимаю?
8: И все законно.
7: И все законно, вот это самое главное. В текущих условиях выходом, ну, для жителей крупных городов, по крайней мере, таких как Екатеринбург, может стать использование общественного транспорта. На эту тему есть занимательные цифры. В среднем россияне проводят в общественном транспорте 19 дней в году. Сообщил. И это тоже, Максим, посчитали. Как, не совсем понятно.
8: 19 дней в году, это в смысле в сутках посчитали. Просто 24 умножить на 19.
7: Ну, сложили там минуты, часы и получили в год 19 дней. Сообщил на Восточном экономическом форуме руководитель Росстата Сергей Окладников. Больше всего времени в транспорте проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, а меньше всего Еврейской, Автономной и Магаданской областей. Вот почему такая география, к сожалению, не объясняется.
8: Ну, в Магаданской области, понятно, там ездить некуда особо на общественном транспорте, видимо.
7: Ну, а в этих регионах, соответственно, ездят дольше всего, видимо, расстояние, да, самое большое. Ну, может быть. Окладников также напомнил, вот это любопытно, кстати, Максима, понятие транспортной усталости. Еще в 1960-х проводились научные работы, когда определяли критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%. О как! Ты знал об этом?
8: Вот как.
7: Нет,
8: первый раз слышу даже, что такие исследования проводились.
7: А если...
8: Еще в советское время еще.
7: Да, ну, если час 20, то на 20% падает производительность.
8: Согласись, все-таки. Ты в общественный транспорт садишься в 60-м году или в 2026-м? Наверное, это все-таки разный уровень комфорта в общественном транспорте.
7: То и не знаю. Трамваи у нас те же самые примерно.
8: Если мы говорим про новый подвижной состав, конечно же, да. Поэтому вполне возможно сейчас цифры уже чуть могли измениться.
7: Ну, может быть, но тем не менее, видишь, есть такое понятие усталость, которая накапливается в общественном транспорте, и ее каким-то образом можно посчитать. Ну, может быть, сейчас надо пересчитывать, смотреть.
8: Нет, да, конечно, надо пересчитывать. Но
7: опять же, что
8: году...
7: такое сейчас 40 минут по пути на работу? Вот, да, это норма, говорю, это стандарт. Конечно, это еще смотри, хорошо.
8: В 60-м году ты сел в общественный транспорт, сидишь в окно, смотришь, да, а там ничего не происходит. А тут ты едешь, ты даже ленту в Телеграме не успеешь свою прочитать. Все, вот как уже раз и доехал.
7: Так наоборот, ты еще и отдохнул. Может быть, сейчас другую сторону так, да, надо пересчитывать. Чем дольше едешь, тем больше отдыхаешь. Ну, хорошо, да. И еще статистика. ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к роботам-доставщикам. Они же роверы, если вы забыли. Угу. Они еще вот эти вот кубы на колесах так называются, роверы. Так вот, 24% опрошенных ответили, что относятся к ним очень позитивно или скорее позитивно. 20% нейтрально. 7% негативно. Куда делись остальные 50%? Как-то тут вообще непонятно. Никак не относятся, что ли? Хотя вот тут есть вариант нейтральный. Ну, не знаю, ладно. При этом 7% опрошенных сказали, что у них в городе пока нет роботов-доставщиков. А мы в Екатеринбурге с гордостью можем сказать о том, что у нас эти роботы есть. Правда, пока в тестовом режиме они передвигаются,
8: да, нет,
7: по
8: слушай,
7: центру.
8: Ну, когда ты их видишь, это ж милота такая, знаешь, с нарисованными глазками едет... красным хвостиком виляет, там красный стоит фонарь такой, да, чтобы его было видно. На светофорах останавливается, то есть дорогу переходит со всеми вместе. Прекрасно же.
7: Да. Так вот смотри, ты предвосхитил продолжение. Отвечая на вопрос о преимуществах доставки роверами, 54% отметили возможность доставки товаров независимо от погодных условий. Понимаешь, вот что людям нравится, что в любую погоду, хотя это спорное так утверждение,
8: курьеры сейчас
7: снегом как заметет тротуары, себе. И никакой ровер у тебя не проползет. Вот курьер придет, а робот нет. У 39% роботы, и вот, видимо, Максим, ты в их числе, вызывают умиление и позитивные эмоции. Ты же только что говорил слово «милота».
8: Конечно,
7: да?
8: Конечно.
7: 34% обращают внимание на то, что при доставке роботами не нужно общаться с другими людьми. Понимаешь?
8: Ну, социофобы.
7: Это так для социофобов, социопатов, для интровертов. Вот это вот такое счастье. Некоторое время назад представитель одной из крупных торговых сетей говорил о том, что многие люди принципиально выбирают оплату на кассе автоматической, именно потому, что не надо ни с кем общаться. Вот с этим продавцом, с кассиром. Ты сам... один на один.
8: Слушай, ну, любой уважающий
7: с устройством,
8: себя службе доставки...
7: Слушаешь что-нибудь
8: оставишь
7: в наушниках, ни на что не отвлекаешься, и все. Так что меньше контактов с людьми, это теперь получается наша реальность.
8: В любой уважающей службе доставки всегда есть все-таки кнопка «оставить у двери». Да? Если ты едешь в такси, например, там, ну, повыше класса, чем эконом, там, бизнес-класс и так далее, ты можешь отключить опцию, чтобы тебе там дверь выходили, открывали, чтобы вообще минимизировать контакты с водителем, в принципе.
7: Так что это норма наших дней. Получается,
8: ну, да,
7: сейчас
8: да,
7: так.
8: Иногда людям хочется одиночества. Поэтому им надо в общественный транспорт и больше 40 минут на работу добираться.
7: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто». Максим, тебе спасибо и до завтра.
8: До завтра.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. С сегодняшнего дня усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее деньги не переводил. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 22 до 9 часов. Комментируя закон, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный сказал, что было много возражений с главным тезисом о том, что если люди захотят выпить, они найдут. Но цель новых ограничений в том, чтобы здоровые люди меньше употребляли алкоголь. Помимо сокращения времени продажи, сегодня в регионе действует также сухой закон в связи с 1 сентября. Ограничения на розничную продажу спиртного также вводятся 1 июня, в День защиты детей, и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября. В Серове за гибель пациента будут судить водителя скорой помощи. Как сообщили в областной прокуратуре, 68-летнего фигуранта обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. По данным следствия, 20 мая ночью водитель скорой перевозил пациента.

0: доступны для верующих до полудня 13 сентября, затем ковчег направится во Владимир. Российские миллиардеры в этом году обеднели почти на 20 миллиардов долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg. Тройку самых богатых россиян в рейтинге возглавляет основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 27,7 миллиарда долларов. Далее идут глава «Новатека» Леонид Михельсон, 24 миллиарда, и президент «Норникеля» Владимир Потанин. 22 миллиарда 700 миллионов. Доллар сегодня 86,38, евро 157.
1: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

веселые, колоритные и предупредительные. «Ты не стой против меня». Это была группа «Торн», прекраснейший коллектив, певучий, зажигательный. Уверена, что одна из тех новинок, которая уж точно засела у кого-то в подкорке. Рок-арсенал здесь «Виолетта». Классного настроения. Сегодняшний солнечный вторник, 1 сентября, День знаний. Ну и тем, кто сегодня рванул за этими знаниями, успехов. Главное — получить их так, чтобы затем использовать. «Blue Oyster Cult», «Rolling Stones», «Брайан Эдамс» — продолжение нашей музыкальной программы. Сегодня очень много именинников. 1 сентября родились Брюс Фокс, один из участников британского коллектива «Джем». День рождения сегодня отмечает бас-гитарист Сканка, Нэнси, Ричард Льюис. Сергей Бабунец сегодня празднует свой день рождения. Сережа, тебе отдельный пламенный с объятиями в придачу. И 80-й день рождения сегодня встречает Барри Джип, один из участников великолепного трио «Биджиз». Предлагаю вспомнить эту красоту из 60-х, «Биджиз» и «Масса».

0: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
1: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Четверг, 21:00. В гостях у программы «Rock and Talk» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
8: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя.

И, конечно, да, отдельный привет всем, кто подпевал, Брайан Эдамс, про то, что ничто не повторяется. There will never be another tonight. И день, и ночь, и утро. Ну, в общем, для тех, кто не разбрасывается временем, это дорогое, самое дорогое, что есть у человека, согласитесь. Ну и дополнительный привет всем, кто, если тратит, то пользу приносит всем, участвуя в программе «Полезные ископаемые». Вот к этой пятнице предложила вам тему рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Или вы в детстве тоже сильно так полюбили, не можете до сих пор оторваться от этой любви. Жду ваши музыкальные предложения на поражение мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Или вообще дети знают и любят рок-песни, особенно если классику любят, мне кажется, это особый шик. Ну вот какой получится программа, соберу, замиксую и в эту пятницу в 9 часов вечера услышите. Принимайте участие, дорогие родители, которые любят рок-музыку, успевайте. Сегодня время есть и завтра до 16:00. Если еще ни разу не принимали участие в наших совместных раскопках, сделайте хотя бы раз, и процесс вас этот затянет. Адреса, пароли, явки найдете всегда в группе ВКонтакте. Здесь Виолетта, знаний побольше, радостного настроения еще больше. Ну а лучшая музыка – это от нас к вам. Прекраснейшие мелодисты, дуэт «Америка» и летняя осенняя красота, песня под названием «Златовласка», «Sister Golden Hair».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Не знаю почему, но многие мои друзья с наступлением осени начинают впадать в депрессию. Я лично поступаю так. Как обычно, включаю арсенал, просто делаю погромче. Попробуйте, кстати, если сработает, можете не благодарить.

Русский Хард, коллектив, который продолжает свои большущие гастроли, Юра Хип и Нетленко, Rock the Foundation, предложение каблучками поменять, может быть, траекторию мужских желаний и надежд. Для девушек это знаменитая песня. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 4-го. Завтра, 2 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, без осадков и плюс 18 градусов. Роберт Смит, The AQ, Крис Ри и Том Петти в продолжении очень скоро. А уже сейчас сегодняшний именинник, очередной Новый год встречает Бэй Бэт Ди Дима, американский мультиинструменталист, бэк-вокалист и композитор альтернативной группы Caesar Sisters. Happy birthday. Для тех, кто сегодня с мамой в школу пошел, Caesar Sisters

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Парадоксальный пример того, как песня, которая является критикой на музыкальную индустрию, заняла позицию под номером 9 в американском Билборде, ну и одна из самых узнаваемых, ставшая заглавной к пластинке 2002 года. Том Петти, The Heartbreakers, The Last DJ. Привет всем, кто переслушает, ну и перечитает этот альбом. Половина практически четвертого, где бы вы ни были, здорово, что с нами, заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Ну, во-первых, там у нас голосование идет, 10 песен из нашей летней коллекции ждут вашего тепла. Чтобы сохранить это тепло и в нашем радиоэфире, красоты много не бывает, да, ведь лично я сейчас проголосую за все композиции, но решать, конечно, только вам, дорогие, горячо обожаемые слушатели рок-арсенала. А еще у нас есть в группе ВКонтакте напоминалочка для всех молодых дарований. Если у вас есть музыка на поражение, предлагайте, у нас есть раздел «Попасть в ротацию». Обратите внимание в нашей группе ВКонтакте. Присылайте интересную музыку и всем удачи. А что касается наших предстоящих планов, новинка очень скоро. Джет Рутал впереди и уже сейчас с концертной площадки под бурный продолжительный Боб Марли. Где еще слышать нетленное про то, что женские слезы дорогого стоят? Не стоит, как не тавтологично звучит, их понапрасну проливать, да, девочки? No woman, no cry. Боб Марли.

Реклама. Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер –

Да, с кем поведешься, того и наберешься. She knows the devil, о страсти к женщине, которая может все и все остальное. Легендарнейшая группа То, сегодня, кстати, свой день рождения отмечает вокалист, автор, композитор. Это Джозеф Уильямс, который в группе То работал в 80-е, а с 2010-го вновь вернулся в стан коллектива. Отдельный привет всем, кто полюбопытствует, что новенького у этой группы, которая хорошо всем известна по песне Hold the Line. А у нас продолжение очень скоро. Гэри Мур для самостоятельных, красивейший инструментал The Luna. В рубрике «Национальный продукт», группа «Кино здесь Виолетта». Всем сентябрьский рок-н-ролльный привет. А это Black Sabbath.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

«Рок-Арсенал». Музыкальную программу «Рок-Арсенал» продолжает трек из нашей коллекции инструментального рока –

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Китай готов усилить координацию по Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Он сказал, что страна усилит взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая Ближний Восток, Афганистан и Россию с Украиной, пишет РБК. Также Си Цзиньпин предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления, пишет РБК. В доме на Уктусе в Екатеринбурге, который 31 августа атаковал беспилотник, начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом рассказали порталу Е1 жильцы. Сегодня разрешили доступ к квартире. Пострадавшие готовят к управляющей компании заявку на замену окон, рассказал один из местных жителей. Параллельно жильцы готовят заявление в СКР для возбуждения уголовного дела, признания их пострадавшими и дальнейшего получения выплат за полученный ущерб. В домовом чате многие выражают готовность поддержки пострадавшим вещами, возможностью приютить. Напомню, кроме высотки на Уктусе, был поврежден дом на Вторчермете. Всего в результате атаки пострадали 4 человека. В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой

0: своих детей на школьную линейку в школьной форме советских лет, темном платье и белоснежном фартуке. Кадры с мероприятия она разместила в личном блоге в Телеграме, подписав: «Пошла в школу на своих условиях, со своими детьми, собакой и шампанским», цитирует Гай Германику «Вечерняя Москва». У режиссера трое детей, две дочери и сын. Ее старшая дочь Октавия вышла замуж и родила первенца в прошлом году в 17 лет. Напомню, сегодня в Свердловской области День трезвости. По случаю Дня знаний действует полный запрет на розничную торговлю спиртным. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

каждый раз, когда звучит эта песня, вот мне вспоминаются слова некого музыкального критика из легендарного журнала New Musical Express. Что это за песня? Вызывает тошноту. Ну, конечно, при полете все бывает с человеком. Давай улетим отсюда. Называется эта легендарная баллада Fly Away From Here, Aerosmith. Что только не говорили музыкальные критики по поводу вторичности написания, тем не менее, одна из самых запоминающихся и красивых хард-песен. Да, ведь всем привет. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера, 1 сентября. Побольше знаний сегодня заполучить. Ну и самое главное, это радостного настроения. Все-таки, когда осенью тепло, это двойная радость. Завтра плюс 18 градусов в Екатеринбурге и без осадков. У нас погоду сделают лучшие Пласт и Блуз Пол Маккартни. И уже сейчас песня, которая явилась миру 50 лет тому назад в их знаменитой пластинке «A New World Record», самая блестящая группа планеты «Electric Light Orchestra». Песня, которая, кстати, поддержана слушателями рок-арсенала о самой жизни «Living Thing».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

И вновь про музыкальную критику. Если бы не наехали на маэстро, написав в рецензии: «Вы пишете слишком легонькие песни», может быть, мы никогда бы не услышали эту красоту. Глупые песни о любви. Silly Love Songs, сэр Пол Маккартни, группа Wings и знаменитая пластинка 76 года «Крылья на скорости звука». Выдающийся альбом. Песня, кстати, отметилась в рейтинге лучших композиций всех времен и народов. Ну и напоминает нам о том, что влюбленный человек — это всегда бушующее от страсти сердце и плохо работающая голова. Ну, если что, сегодня 1 сентября, всем балансировать. Продолжение очень скоро. Новинка от группы Tesla. Rival Sons впереди, будут White Snake. И уже сейчас прелюдия — сделать себе культурный перерыв в компании выдающейся группы планеты Deep Purple. Самая знаменитая красота

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Лайнс. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.

Последняя песня их знаменитая, пополнившая ретроспективу их знаменитые сочинения. Не в первый раз переиздают свои знаменитые композиции, тем самым не только улучшают звучание, но и привлекают молодую аудиторию. Дэвид Ковердейл, «Whitesnake», «Too Many Tears». Это был ремикс 2020 года. Дополнительный пламенный передаю тем, кого цепляет музыка прямо на века. Ну и именно такую я жду для программы «Полезные ископаемые». Тема у нас на эту пятницу – рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Ну, можете про себя вспомнить свою молодость, что былое заводное цепануло вас так, что и до сих пор не отпускает. В общем, рок-песни, которые знают, любят даже дети, присылайте ваши раритеты мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Больше половины плейлиста у меня уже набрано. Успевайте завтра до 16:00. Торопитесь, обгоняйте конкурентов. Led Zeppelin, Ozzy Osbourne в рубрике «Сделано на Урале», на Наутилус Помпилиус. Вот такие планы. Здесь Виолетта, здорово, что с нами. Про то, что там, где любовь, там и свет, уже сейчас Флэйдуд Мэг.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

самый случай, когда эта песня стала знаменитой на территории нашей планеты благодаря именно кавер-версии. Дэвид Боуи, «Ночные полеты», «Night Flights», песня американского коллектива The Walker Brothers 78 года вошла в альбом Боуи 93-го «Black Tie, White Noise». Ну а что касается кавер-версии, наш прошлый выпуск программы «Полезные ископаемые» очень зачетный получился, где можете послушать в нашей группе ВКонтакте, в повторе. Но, кстати, вот в воскресенье не до конца была программа загружена, вчера все поправили, так что можете еще раз на репит поставить и так подпитаться идеями, найти интересную музыку для наших совместных творческих проектов. Не пожалею языка. На эту пятницу жду рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Ваши дети, наши дети.

племянники, соседи, ну и в конце концов вы сами влюбившиеся однажды в рок-музыку. Так что присылайте, у меня, повторюсь, уже больше половины песен набрано, чтобы затем не обижаться. Creedence Clearwater Revival, Брайан Адамс с новинкой, а еще Аврил Лавин очень скоро, ну а уже сейчас подарок для убийственных красоток, для нас, девочки, Queen нетленная, The Killer Queen.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Четверг, 21.00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
4: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя.

как сказал великий, нет другого учителя, кроме твоей собственной души. Если она у тебя есть, путь к Богу, High Ground, автор легендарнейший Стиви Уандер, Эрик Клэптон, его версия, ну, как руководство на всю жизнь. У нас в продолжении будут Pink Floyd, Aerosmith. Завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели. 10 песен из летней коллекции. Я вот заглянула, проголосовала в группе ВКонтакте, как-то жидковато, голосов маловато. Не знаю, неужели лето для вас это не кусочек счастья и радости? В любом случае, ждем ваше мнение, успевайте это сделать до пятницы, а лучше сегодня проголосовать. А вот мне Михаил Юрьевич, наш программный директор, показал картину, как голосуют у нас на сайте rockarsenal.ru. Ну же, красота, молодцы. Так что спасибо тем, кто проявляет интерес к музыке, которая звучит на рок-арсенале. Она и будет дальше радовать, если, конечно, сделаете шаг в нужное направление, проголосуете в группе ВКонтакте или на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта. Классного вечера. Уже сейчас продолжение нашей музыкальной программы «Бодрячок» итальянской группы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы рано. Об этом заявил советник главы Банка России Кирилл Тримасов. Он также объяснил рост цен на бензин, в том числе сезонным фактором. К концу октября картина на рынке станет заметно яснее и устойчивее, сказал специалист в кулуарах Восточного экономического форума. Мероприятие проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, пишет Интерфакс. Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке намечено на 11 сентября, следующее опорное на 23 октября. Пострадавшие от беспилотника многоэтажки в Екатеринбурге отремонтируют застройщики, которые их возводили, пишет агентство ИАН, ссылаясь на РБК. Как сообщили источники, собственники квартир, пострадавших от попадания дронов, смогут рассчитывать на компенсацию от властей, но этой суммы не хватит, чтобы сделать ремонт. Поэтому мэрия решила привлечь застройщиков. Напомню, в понедельник обломки беспилотника повредили жилой дом в микрорайоне Уктус. По словам очевидцев, вылетели стекла, упали некоторые балконы. Губернатор Паслер сообщал, что повреждены 3 дома и логистический центр, пострадали 4 человека. За неделю от нападения клещей пострадали больше 90 жителей Свердловской области. С начала сезона пострадавших 17 800 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году, ниже среднего многолетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 000 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лаймборелиозом, более 47%, пишет «Комсомольская правда». Ремонтные работы на плотинке в Екатеринбурге продлятся до 15 октября. Подрядчик заменит плитку на площади почти 6 тысяч квадратных метров. Отреставрирует чугунные плиты, обновит бордюры, колодцы и газоны. Общая стоимость ремонта более 100,5 миллионов рублей. В этот раз рабочие залили бетонные основания, на которые затем будут укладывать гранит. Ранее на плотинке было более мягкое основание, которое допускало горизонтальные подвижки, и плитка постоянно ломалась, пояснили в мэрии. Сейчас на более крепкой основе гранит будет лежать ровно и прочно. Зубную щетку, оснащенную встроенной камерой и функциями искусственного интеллекта, анонсировал известный производитель техники Dyson. Как сообщается в пресс-релизе компании, щетка называется Dyson Camera Jet. Встроенный макрообъектив имеет разрешение 100 тысяч мегапикселей. Алгоритм машинного обучения в реальном времени анализирует 28 изображений в секунду, определяет промежутки между зубами и при необходимости запускает струйную очистку полости рта. Продажи новинки уже начинаются. Цена этой щетки 499 долларов. Официальный курс доллара 86,38, евро 100 рублей 58 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Однозначно окрыляющее желание – это знаменитая песня «Ready and Willing» для тех, кто к своим хотениям всегда готов. «Whitesnake». Ну, в наступивший вечер, я думаю, накопившие уже сегодня знания могут отрываться, если, конечно, накопили хорошее количество этих самых знаний. А в знании, что самое главное, уметь и ими пользоваться. У нас впереди ZZ Top, Black Pumas, а еще Чак Берри из былого заводного. Здесь Виолетта, классного вечера желаю. Ну а уже сейчас кусочек лета, Шерлин Спеттери, группа Texas и Summer Song.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. В Свердловский областной медколледж и в Уральский медицинский госуниверситет поступили более 7 тысяч первокурсников. Из них в медколледж поступили 4620 человек, на 500 ребят больше, чем годом ранее. В этом году День знаний отметили в парке Маяковского. Замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что особую надежду здравоохранение возлагает на студентов-целевиков, которые уже сегодня знают, в какую больницу придут работать, получив диплом. В медколледже целевое обучение выбрали 2300 человек, в УГМУ на специалитет поступили 536, из них 385 человек за счет федерального бюджета, 151 за счет областного бюджета, отмечает «Комсомольская правда». Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала Международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части улицы, рассказали порталу 66 в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке доделывают мелкие работы. Готовить Вайнера к ремонту начали весной. Работы стартовали в конце июня, напоминает агентство. Тендер на ремонт выиграла уфимская компания «Уралагротехсервис». Сумма двухлетнего контракта – 554 миллиона рублей. В следующем году ремонт улицы Вайнера продолжится, пишет портал 66. Наступивший сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. Таков предварительный прогноз Росгидромета. Среднемесячная температура воздуха ожидается выше обычной на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию, отмечает «Новый день». Не ожидается в сентябре и существенных осадков. В прошлом абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9. Абсолютный минимум – минус 9. Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Информация на правах рекламы.
2: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Что такое осень? Спрашивает нас Юрий Шевчук. Осень – это такое время года. Просто между летом и зимой должно же что-то быть. Так что долой уныние, а музыка на Арсенале нас поддержит.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Женщины сокровищ, эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Московская группа «Луна» с авторской версией песни Егора Летова «Моя оборона».
2: Пластмассовый мир победил.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник. Нирвана.
0: Только здесь, только на Рок-Арт.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Scorpions. Воскресенье.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.